0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.
0: Знаем наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.
0: Наши треки.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути, гуся. С Макслайном ты крути, крути, гуся.
6: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди и в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.
2: Реклама.

самолеты режут небо на части, то несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры «Фриспинатор», «Скретчер», «Блинка», «Фрибоксер», «Фортунатор» и «Колесо чемпионов» уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 7 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Сегодня, 28 июля, Брест отмечает 82-ю годовщину со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В 9 часов на площади Свободы состоится торжественное возложение цветов к памятнику освобождения. В 11 на улице Московской пройдет двойное открытие новых муралов «Партизаны Брещины» и «Любимый Брест». На Тришинском кладбище в 12 часов открытие интерактивной таблички с QR-кодом «Узнавание». Брестского гетто, а в 14 часов торжественное награждение победителей творческого конкурса ЖКХ. Размеры бюджета прожиточного минимума вырастут с 1 августа и будут действовать по 31 октября, сообщает Белта со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты. Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения по сравнению с его значением, установленным с 1 мая, увеличится на 4,1% и составит 530 рублей 37 копеек. Пропорционально росту бюджета прожиточного минимума автоматически увеличиваются отдельные социальные выплаты, исчисляемые от его размера. Государственные пособия семьям, воспитывающим детей, доплаты к пенсиям, пособия по уходу за инвалидом первой группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста и социальной пенсии.
0: Новости.
1: Сегодня в нотариальных конторах города Бреста и Брестского района пройдет акция по бесплатному консультированию граждан, приуроченная ко дню города. Нотариусы Брестского нотариального округа проконсультируют граждан по вопросам, связанным с совершением нотариальных действий. Целью таких мероприятий является правовое просвещение населения и обеспечение защиты прав и законных интересов граждан. Полный список нотариальных контор и бюро, расположенных в Бресте, и время их работы можно уточнить на сайте Белорусской нотариальной палаты Белно. Сегодня с 12 до 13 часов в Брестской области пройдет плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены. Пройдет перехват ОКВ-ФМ-вещания на территории области. Граждан просят сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.
0: Наши треки.

0: не просто утро, а самое доброе утро. В эфире «Майская и Романенко».
1: Что такое сегодня происходит, так и хочется спросить у Вселенной, что кажется, что сегодня пятница. Когда кажется, значит, правда кажется, друзья мои, потому что сегодня календарь показывает вторник, 28 июля, а это означает, друзья мои, что до окончания второго летнего месяца остается совсем немного. Заметили, какое утро стало прохладным, правда? По сравнению со стартом этого месяца, да, со стартом июля. Заметили, да? А вот уже как-то, знаете ли, рассветает позже, гораздо, друзья мои. И это, знаете ли, вот как-то на мое настроение очень-очень отражается. Ну, я заряжена по полной программе, и мы появились здесь для того, чтобы развеять эту утреннюю туманную тоску, друзья мои, потому что на момент 7.09 сейчас в стране уже, смотрите, поднимается солнце. Сегодня будет, может быть, комфортная погода, а может быть и нет. Но помните, что за погоду мы тоже в ответе. За погоду в своей конкретной жизни. Вот даем старт следующий. Сегодня будет отличный день, классная солнечная погода, а самое главное – тепло в душе.
2: О, это правда. Слушайте, я все больше и больше стал замечать людей на улицах, причем людей прямо ходящих и бегущих к своей цели. Между прочим, я это все связываю с президентским марафоном, марафоном спортивным под названием «10 тысяч шагов к успеху». И я думаю, что многие из вас уже наслышаны об этом. Если нет, то обязательно подробнее расскажу уже совсем позже, друзья мои. Ну а так у вас есть действительно шанс нашагать те самые 10 тысяч шагов. Будете ли вы это делать после работы, либо до работы ранним утром, главное дойти до своей цели. Ну а мы, собственно, команда «Самого доброго утра» в лице Юли Майской и Влада Романенко сделаем все для того, чтобы ваше утро было не просто музыкальным, но еще и спортивно-музыкальным, благодаря новинкам и самым проверенным композициям. Поэтому, надеюсь, вы с нами. Всем большой привет.
1: Друзья мои, а еще, конечно же, традиционные приметы от Юли Майской на старте нового дня. В общем, рассказываю. Слушайте, не рекомендуется давать деньги в долг во вторник. Имейте в виду, если они у вас вводятся, и если кто-то замечает со стороны, что они у вас вводятся, скоро перестанут водиться. Да, в общем, не нужно сегодня давать деньги в долг. А еще, друзья мои, вторник – отличный день для старта новых поездок. Да, считается одним из самых удачных и легких дней недели для старта в дальнюю дорогу или путешествие. А еще смена места жительства или отправка в командировку в этот день, во вторник, сулят успеха и быстрое решение вопросов. Получается, друзья мои, на старте, если вы на поездке, уже где-то там, в поезде, в машине, может быть, пешим ходом, автостопом, как угодно, на велосипеде. Самое главное, что верно, брать на самую позитивную радиостанцию страны с собой, друзья мои. Помните, куда бы вы ни направлялись этим ранним утром, нам с вами по пути. Привет!
0: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Что ни день, то праздник.
1: Начинайте свой новый день в компании любимой радиостанции, друзья мои, потому что здесь, на Радио Брест, мы доказываем на деле, что ни день, то праздник. И действительно, поводов для радости в старте нового дня можно найти огромное количество. Вот, например, сегодня, друзья мои, давайте вместе отметим день загадывания желаний. Как у вас с этим вопросом обстоят дела? Как часто вы загадываете желания? Приходит ли вам на ум, что «Ой, а я сегодня желание не загадал»? А? Но на самом деле, авторы точной истории этого неофициального праздника вообще-то неизвестны. Зато идея понятна без инструкции. 28 июля. Можно, мне кажется, остановиться и сформулировать, чего вы действительно хотите, дорогие люди, на старте нового дня. Не чтобы все было хорошо, вот это вот, да, коронная фраза, да? А конкретнее, куда поехать, чему научиться, может быть, что-то изменить, какой первый шаг сделать, а самое главное, определить, в какую сторону. Правда? Желание вообще полезно написать, мне кажется, вот сегодня, чтобы возникло все свои мечты на листик. А если она одна, то взять какой-то яркий маркер, записать, сложить себе и постоянно перекладывать из сумочки в сумочку, из кармана в карман. Ну, а затем добавить к мечте, я не знаю, ну, хотя бы одно действие, что ли? Вселенная, возможно, и все слышит, ведь я это повторяю много раз, но календарь встречи напоминает, в телефоне обычно работает быстрее, если вдруг действительно вы загадаете сегодня встретить того человека, с кем давным-давно не виделись. В общем, друзья, сегодня день загадывания желаний. Пусть загадывается с самого утра и обязательно к вечеру исполняется.
2: Слушайте, а если взять все это желание и в конце концов закупорить в бутылку вот этот вот маленький клочок заветной бумаги и ответить сегодняшний праздник, день бутылки мира. Это такой очень древний способ отправки сообщений, когда на кусочки бумаги затем, значит, сворачивали вот это вот послание в виде свитка, клали в бутылку и отправляли по морю. Но в нашем случае можно попробовать по Муховцу, либо же в луже как-то так испытать некие вот эти вот физические волнения и влияние, значит, водоемов вокруг и внутри нашего города. Но так или иначе, друзья мои, интересно, что знаменитые мореплаватели Христофор Колумб на пути в Индию отправлял испанской королеве Изабелле те самые послания в бутылке. Но на самом-то деле большинство людей в качестве способа передачи сообщений до сих пор пользуются этим способом отправки. Некоторые жители индонезийских островов, я предполагаю, куда даже не ступала нога человека. И вот благодаря бутылочной почте в 2005 году в Коста-Рике были спасены 88 человек. Вот так.
1: Друзья мои, ну я на самом деле не даю такой совет, как взять бутылку, если, представляете, каждый возьмет эту самую бутылку и отправит, в общем-то, да, закупорив туда какое-то свое желание. Мне кажется, потом природе такой мир придется долго убирать, друзья мои. Лучше, мне кажется, положить записку, ну не знаю, в красивую домашнюю бутылку, например, устроить капсулу времени прямо у себя дома или использовать обычную банку. Такой дипломатический эффект тот же, а рыбы будут не возмущаться. А самое главное, что, знаете ли, вот эта вот история, когда у тебя дома появилась собственная капсула времени, которую нужно открыть, предположим, через 15-20 лет. Есть цель какая? Дожить, правда? Быть в хорошем здравии, друзья мои, чтобы действительно все было хорошо. В общем, праздников сегодня много. Отмечайте в нашей компании и помните, что день сегодня удивительный для того, чтобы все ваши желания воплощались в жизнь.
0: Что ни день,

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
3: Открыто акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Майская и Романенко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Заряжайте самое утро отличными треками, друзья мои. Андрей Пятин, огромный привет, если вдруг слышит нас этим ранним утром, 7:36. Вы знаете, я подумала, что каждый человек талантлив в чем-то своем. Самое главное — не заниматься подменой понятий. Правда, что ты выбрал правильный путь, и никогда вообще, мне кажется, не стрёмно, так говорят, да, молодежь, и мы, миллениалы в том числе, определять саму цель для своего развития и вообще становления. Даже если тебе чуть за 30, друзья мои. В общем, старт нового дня. Вот прямо сейчас мы расскажем в рубрике топ-3 самых, которых сегодня выделили из всего представительства зодиакального мира.
2: Слушайте, ну мы уже успели поговорить, в частности, Юля Майская, о загадывании желаний, о честности, об амбициях и так далее и тому подобное. Поэтому решили поговорить о трех самых все-таки мечтательных знаков зодиака. Ну и, конечно же, первым в этом списке идут рыбки, чей богатый внутренний мир не знает границ. Для рыб нет ничего невозможного, ведь они искренне верят, что магия существует. И вот порой их фантазии настолько яркие, что сами носители этого знака путают, где заканчивается вымысел и начинается реальность. Не отстают от них и близнецы, которые могут сходу придумать историю, развить ее самым неожиданным образом и тут же переключиться на следующую. Они играют с реальностью как с пластилином, лепя из нее то, что им интересно в данный момент. Ну и завершая тройку самых мечтательных знаков, стрельцы – неутомимые искатели приключений. В отличие от рыбок, которые погружаются в свои грезы, или близнецов, которые все-таки играют с воображением, стрельцы искренне верят, что их мечты обязательно сбудутся.
1: Ой, друзья мои, иногда, правда, хочется как в какой-то свой внутренний мир уйти, если четко понимаешь, что реальность такая. Так хочется отмотать время назад, чтобы все исправить, правда. Чтобы пойти, вот, собственно, не по этой дороге, а по той. Чтобы встретить не этого человека, а совершенно другого человека. Чтобы попасть в нужное время в нужном месте, а не прозябать это время где-то совершенно в другом экваторе, друзья мои. В общем, иногда хочется отмотать, знаете ли, время на 7:38 в стране, друзья мои. Ну, а если хочется немного отмотать время назад, прямо сейчас группа «Добро» это сделает.
3: Радио Брест.
4: Это будет наш с тобой секрет.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

0: А вот и гороскоп.
1: А вот и Юлия Майская, Влад Романенко, для того, чтобы рассказать вам, что день грядущий подготовил. Друзья, мой календарь показывает 28 июля. Итак, чего ожидает Овнов?
2: С утра, кстати, Овны, вы почувствуете прилив сил, который стоит направить на решение залежавшейся задачи. Не отвлекайтесь на пустые разговорчики у кулера или в мессенджерах, поэтому внимательно проверяйте сдачу в магазинах и не совершайте необдуманных поступков.
1: А что у вас, тельцы, день подходит для новых знакомств и коллективных проектов? Избегайте поспешных слов вечером, а еще сосредоточьтесь на работе и долгосрочных целях и не позволяйте мелким разногласиям отвлечь вас от главного.
2: А вот день принесет близнецам много новой информации, но не всю ее стоит принимать на веру. Фильтруйте входящие новости и не тратьте нервы на события, которые вы не можете изменить.
1: Так, далее у нас кто идут?
2: Раки.
1: Вот я вас потеряла. Раки, точно. Отличный день, раки, для того, чтобы заняться планированием семейного бюджета или крупных покупок. Проверьте сроки годности продуктов в холодильнике, раки. А, да, самое серьезное дело. Ну и оставьте разумный список дел на сегодня. В общении с коллегами держитесь нейтральности и не принимайте ничью сторону в спорах.
2: Львам сегодня стоит уделить внимание своему внешнему виду и внутреннему самочувствию, сделайте упор на качественное выполнение привычных обязанностей без погони за похвалой.
1: Девы, что у вас? День очень благоприятен для монотонной работы, требующей повышенной усидчивости и внимания. Не пытайтесь сегодня взвалить, девы, на себя чужие обязанности, даже если кажется, что вы сделаете лучше.
2: А вот весам сегодня стоит потребовать проявить твердость и отстоять свое личное время. Не бойтесь перенести несрочные встречи, если чувствуете сильную усталость.
1: Скорпиончики, вы сегодня знаете что? Сфокусируйтесь, в общем-то, на конечном результате и не отвлекайтесь на возникающие по пути мелочи. Хороший день, скорпионы! Этот вторник для того, чтобы навести порядок в документах или рабочих планах.
2: Практичный подход стрельцов поможет избежать ненужных расходов в ошибках. Постарайтесь не давать обещаний, если не уверены на 100%. В их исполнении.
1: Козерожки, а вот вы сегодня не стесняйтесь хвалить себя за каждую выполненную задачу из вашего списка. Встреча с проверенным временем другом поможет взглянуть на проблемы под другим углом, козероги.
2: День водолечкам принесет ощущение порядка, если вы не будете суетиться и хвататься за все сразу. Внимательно отнеситесь к своим бытовым тратам и не поддавайтесь на рекламные акции.
1: Рыбки, сегодня важно слушать свою интуицию в простых бытовых ситуациях и не перегружать себя, в конце концов, да. И, кстати, не вступайте, рыбы, сегодня в дискуссии, которые вас не касаются. Сохраняйте ресурс для себя. Вот этот хороший гороскоп мне, как рыбе, очень-очень даже нравится. Друзья мои, пусть старт этого дня будет удачным и продуктивным, ну а самое главное, легким и приятным.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Корпоративы, юбилеи, дни города. Мы приносим радость в каждый уголок страны. Ансамбль «Беседа» с вами. Звоните. Плюс 375-33-313-37-65. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
5: Знай наших.

0: сплю и вижу.
1: Сплю и вижу океан, сплю и вижу отпуск. Да, друзья, очень приятные сновидения такого рода. Если вы давным-давно не были в отпуске, вам летит огромный привет. Ну а если вы все же сегодня проснулись и с ощущением счастья, а может быть наоборот, какой-то скукоженности от внутреннего дискомфорта, тогда рубрика «Сплю и вижу» здесь существует для того, чтобы разбирать ваши сны и приходить к выводу, а что же они означают наяву. Пишите нам, студийный чат Viber активен для ваших сообщений ранним утром, 3-3-код 3-9-9-0-0-11. Вот сюда ловим ваше каждое слово. Кстати, друзья, вы есть возможность, можете написать, что снилось, а еще действительно тому, кого вы приснили, передать этому человеку еще привет. Представляете? Это невероятно круто.
2: Да, есть, кстати, у нас сообщение от Елизаветы, которая оставила на студийном вайбере. Доброе, самое доброе утро, Юлия и Влад. В общем, приснилось мне, что я играла на детской площадке. Вот так. Елизавета, 34 годика. Ну, в общем, вы объясняем, Лиз, к чему это все снилось для вас. В общем-то, согласно соннику, вообще детская площадка является предупреждением относительно того, что вам нужно верить в себя и свои силы, так как ваши сомнения на каком-то этапе жизненном и страх мешают добиваться результатов и провоцируют вас на совершение нелепых ошибок. Ну, иногда, в общем, нелепица идет всем нам на руку, друзья, и побольше таких вот детских воспоминаний вам в копилочку сегодняшнего дня, поэтому на примере Елизаветы не надо этого стесняться. А наоборот, идти к своей цели.
1: В общем-то, да, Евгения прислала еще нам сообщение, вот какого рода. Здравствуйте, а мне сегодня приснился переезд в другую квартиру. В реальной жизни даже и не планирую делать это долгие годы. И переезд во сне был сомнительный, и чувствовала я какие-то неприятные ощущения. Это к чему, спрашивает Евгения. Слушайте, Женя, оказывается, переезд во сне чаще символизирует жизненные перемены, внутреннюю такую готовность к новому этапу и важные новости. А вот, кстати, если действительно тяжелые сборы вещей, какие-то сомнения, да, то это означает в реальной жизни действительно сомнения и страх перед будущим решением. В общем, что, Евгения, можем вам сказать ранним утром? Берите смело за все новые проекты, реализацию всех ваших идей, у вас обязательно все получится. Самое главное, друзья мои, когда вы топаете навстречу чему-то новому, обязательно смотрите по сторонам и не трогайте лишние предметы, уверяет нас группа «Серебро». А мы что? А мы прислушаемся.
0: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 8 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро.
2: Год белорусской женщины.
1: Республиканская акция «Призвание мама», приуроченная году белорусской женщины, проходит в Беларуси по 14 октября. Инициатива направлена на популяризацию роли современной белорусской женщины-матери и повышение статуса родителей, воспитателей детских домов семейного типа и матерей детей с инвалидностью. Участницы вместе с детьми подготовят видеоролики о праздничных и культурно-развлекательных событиях, домашних творческих конкурсах, тематических мастер-классах и других совместных активностях. Видеоматериалы будут размещаться в социальных сетях, а лучшие работы войдут в видеоальбом благотворительной программы «Теплый дом». По итогам акции наиболее активные участницы из областей и Минска получат приглашение на торжественное мероприятие в столице. В Бресте 2 августа масштабно отметят День десантников и сил специальных операций. Торжественные мероприятия под слоганом «Связь поколений» пройдут на территории 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Праздник начнется в 8 часов утра с забега «Память» от парка воинов-интернационалистов. Вход для гостей на основную локацию откроется в 9 часов. Официальное начало программы запланировано на 10. В этот день посетителей ждут выставка вооружения и военной техники, показательные выступления, парашютные прыжки, интерактивные площадки, военно-исторические реконструкции и концерт вокально-инструментального ансамбля «Орлы над Бугом». Вход на мероприятие свободный.
0: Новости.
1: Госавтоинспекция усилит контроль на дорогах страны. Об этом Белта сообщили в Главном управлении ГАИ МВД. Повышенное внимание инспекторов ДПС сосредоточено на пресечении грубых нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего приводят к тяжким последствиям. Под особым контролем водители маршрутных такси и мотоциклисты. Стражи дорог акцентировали внимание на том, что к нарушителям будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. И в завершении новости компаний. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.

0: Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе утро, друзья мои, 8.06. Солнце за окном, отличное настроение. У кого-то отпуск, у кого-то, наоборот, старт рабочего периода, когда люди возвращаются с отпуска. Но так или иначе, все мы смотрим в одну сторону. Сторону какую? Правильно. Сторону исполнения желаний, сторону, когда мы можем загадать абсолютно все, что нам хочется, и скушать тоже. Кстати, всем приятного аппетита, кто завтракает, друзья мои, до 12.00, уверяю нас нутрициологи, можно употреблять все, что угодно, и в том количестве, в котором мы хотим. Да, то самое сладенькое мороженое, друзья мои, прикуску с булочкой, и, конечно, этот ароматный, невероятно классный, крутейший кофе с пенкой, друзья мои. А все почему? Да потому что калории все так или иначе растратятся в течение дня. Самое главное, чтобы вы не растрачивали силы попусту, друзья мои, не раздавали себя как Wi-Fi, и, конечно же, учились тому, что быть одному – это очень даже комфортно. Так что, друзья, вместе с тем, с командой утреннего шоу «Самое доброе утро» двигаться на старте нового дня и работать веселее.
2: Слушайте, ну вот в продолжении и о поддержании себя внутри спорта и спорта внутри себя, друзья, ну вот не обязательно быть с подготовкой а-ля спецотряд морских котиков, лучше оставаться милым котиком для своих близких и родных людей, и при этом пошагивать себе в сторону чего-то прекрасного. Вот действительно говорили в самом начале о, значит, президентском спортивном марафоне фоне 10 тысяч шагов, который, в принципе, стал уже давно символом заботы о себе, чтобы укрепить свое здоровье, оставаться в тонусе и сохранить бодрость духа. Не нужны какие-то сверхусилия или специальная подготовка. Достаточно просто шагать. Поэтому шагайте себе на огромнейшее количество приятных подарков, в том числе. Ну и, конечно же, регистрируйтесь. Регистрация уже идет с конца прошлого месяца. Так что, друзья, в здоровом теле не только здоровый дух, но еще какие-то приятные бонусы. Подтягивать друзей и близких тоже приятно, поэтому объединяйтесь все в такое вот одно большое спортивное «хочу» и шагать себе на здоровье.
1: О, друзья мои, вообще шагать свободно, конечно же, по свободным улицам, красивым, Брест невероятен. Он действительно уникален своей историей, своей самобытностью и своими возможностями сегодня в современном 21 веке. А ведь так было не всегда. Сегодня календарь показывает 28 июля. Друзья мои, это день освобождения города Бреста и Брестской крепости от немецко-фашистских захватчиков в 1944 году. Что такое вообще, помните, да, завершение изгнания войск нацистов с территории Беларуси? Все это было. Эта дата традиционно отмечается у нас как День города. Все мы это знаем. Накануне отмечали. Поэтому, друзья, конечно же, цените сегодняшнюю жизнь в комфортном, любимом Бресте. Я вот, знаете, вспомнила строки еще в начале 44-го. Леонид Утесов исполнил такую залихватскую песню «Дорога на Берлин». В ней есть такие строки: «Брестскую улицу по городу идет». Так вот, друзья мои, ходите по брестским улицам, наслаждайтесь свежим прохладным воздухом этим ранним утром и стройте планы на жизнь. И пусть обязательно все получается.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
2: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Люди о людях.
1: Знаете, о чем подумывают, дорогие люди? Да о том, что как же легко сделать человека счастливым. Друзья мои, если мы на старте нового дня делаем вас хоть чуточку счастливее, значит, мы делаем верное дело, значит, мы двигаемся по правильному пути в сторону доброты, в сторону любви и, конечно же, в сторону заботы, друзья мои, потому что именно так, через заботу проявляется отношение к человеку. Здесь Юля Майская и Влад Романенко, два заботливых родинных кофеина, которые желают, чтобы вы на старте нового дня вошли в него легко, весело и, самое главное, с музыкой, а еще задорно. Друзья мои, больше обнимайтесь и делайте сюрпризы друг для друга. Например, такие, как сделал Ваня Дмитриенко для своей маленькой юной поклонницы. Я готова об этом рассказать. Ваня Дмитриенко сюрпризом приехал к поклоннице, которая растрогала его на концерте. Представляете? То есть он все равно наблюдает за фанатами, выделяет кого-то из толпы. Эту девочку очень даже запомнил и решил вот таким образом ее отблагодарить. Во время одного из шоу Ваня Дмитриенко заметил девочку, которая очень эмоционально ему подпевала, со слезами на глазах. Такая поддержка тронула музыканта, и он решил лично поблагодарить зрительницу, ну и кинув клич в социальные сети. Ну, сила соцсетей, мы же все с вами знаем, сработала, и девочка нашлась. Команда Ваня пригласила ее на интервью, посвященному скорому шоу в Лужниках. У него там состоится невероятно крутейший концерт. Ну, а позже в комнате появился и сам Ваня с цветами и подарком. Друзья мои, я это видела, лицезрела. Это невероятная милота. Вот что делает сила любви и доброты по отношению к людям.
2: Слушайте, ну это правда. Сила соцсетей решает на тысячи и ста. Но если такие имена, как Дима Билан, Сергей Лазарев, Тимати, Артем Дзюба вам о чем-то говорят, друзья, то наверняка вы знаете об одном из юмористических, все-таки астрологических шоу «Натальная карта», ведущими которой является Алиса Иванченко и Дмитрий Журавлев. Между прочим, та самая Олеся накануне вышла замуж и дала свой первый комментарий после свадьбы с комиком Максимом Зайцем, между прочим, белорусом. Да, белорус, как известно, кровь с молоком и всегда на расхват. Об этом признавалась не только она, но и ее подруги. И, в общем-то, действительно, в своем телеграме ведущая «Натальной карты» поблагодарила поклонников за поздравления и объяснила, почему супруги решили не афишировать подготовку к торжеству. Все это, конечно, было очень быстро, поскольку они оба два занятых человека нашли все-таки свободный график, нашли то самое время, ну и как-то все так вот без наигранности и пафоса, дресс-кода и прочего по-семейному отметили это невероятное событие, за что мы их и поздравляем.
0: Люди о

0: Погода.
1: По информации Бреста Благидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
4: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
5: Я все оплатил. Это все теперь наше.

0: рублей на руки, составителей поездов от 1800 рублей на руки, операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки, слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки, резчиков свеклы от 1800 рублей на руки, транспортерщиков от 1800 рублей на руки, шихтовщиков от 1400 рублей на руки, уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство, достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 31.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.
2: Радио Бред.

0: Радио Брест.
1: А, как гордо все-таки, знаете ли, звучать здесь, в Бресте. И носить такое имя, как Радио Брест. Такое монотонное, историческое, важное и фундаментальное, друзья мои. Без этого фундамента абсолютно никак. Сегодня я уже упоминала о том, что 28 июля, день сегодняшний, в современном 21 веке. Живем, наслаждаемся, дышим прекрасным свежим воздухом, чистым, наслаждаемся солнцем, и кто-то отпуском, а кто-то сегодня встретился после отпуска с любимыми коллегами. Но, друзья мои, в 1944 году, 28 июля, день, когда был освобожден Брест от немецко-фашистских захватчиков. Именно эта дата, между прочим, считается и днем рождения нашего города над Бугом уже 1007 лет, в общем-то, по счету. Да. Что сегодня будет происходить в Бресте? Друзья мои, буквально через считанные минуты, 9 утра, площадь Свободы, торжественное возложение цветов к памятнику освобождения, все это будет, поэтому если где-то будете проходить мимо, остановитесь и отдайте дань памяти, уважение тем, кто когда-то стоял на страже нашего города, друзья мои. Далее, 11 утра, улица Московская, 332, двойное открытие новых муралов, партизаны Брещины и любимый Брест, два невероятно крутейших арт-объекта, объединяющие героическое прошлое и, конечно же, наше с вами светлое, настоящее, друзья мои. Поэтому, так или иначе, очень хочется пожелать, чтобы этот день прошел у вас под эгидой вот такой вот победы над своей ленью, возможно, с самого утра, правда? Либо, может быть, а знаете ли, вот эта самодисциплина, которая вот, казалось бы, друзья, представляете, как раньше было сложно, а сейчас, мне кажется, иногда какие-то моменты такие бывают, и мы эти моменты навязываем и придаем им какое-то значение, а на самом деле это вообще ничто, друзья мои. Так что обязательно пусть сегодня все будет хорошо, пусть обязательно сегодня все получится и сложится наилучшим образом для каждого из вас.
2: Слушайте, не так уж получилось, что я сегодня взял по каким-то причинам этот спортивный факел, несу гордо до последнего, друзья. Также напомню, что сегодня, 28 июля, состоится открытие спортивных площадок по улице Московской, 326-332, а также на микрорайоне Восток и Речица, если быть точнее, в 11 утра гимназия номер 3, улица Смирнова, открытие многофункциональной спортивной площадки, проект «Спорт для всех» от президентского спортклуба, ну и в 12.00 средняя школа номер 28, открытие еще одной новой многофункциональной спортивной площадки. Если хотите узнать подробности о других предстоящих мероприятиях в Бресте или уточнить расписание, вы всегда это можете сделать у нас, благодаря нам, ну и, конечно же, официальные сайты исполкомов, ну и, конечно же, слушать новости, безусловно, там будем не просто упоминать, а говорить точно. Так что оставайтесь вместе с нами, дальше только лучше.
1: Ну а далее выступаем вместо Марии Краймбрери. «Танцую как суперзвезда», призывает она. Это для тех, друзья мои, кто забыл сегодня заняться спортивной зарядкой. Танцы – это тоже хорошо. Это, как знаете ли, спорт, только в красивой юбке. Ну, девочки, вы меня поняли?

0: Реклама.
1: Ансамбль «Беседа». Любимые народные песни для вас. Корпоративы, праздники, городские торжества. Мы создаем настроение. Закажите беседу плюс 375 33 313 37 65, чтобы сделать ваше событие ярким и запоминающимся.
2: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
3: Рассрочка до 6 месяцев.
2: Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: можешь.
1: А вот и смогем, друзья мои, как говорят в народе, да? Ну, давайте будем проверять друг друга. Вы, в общем-то, принимаете от нас эту эстафету. Друзья, такой, давайте челлендж будем устраивать каждый день. Мы проверяем здесь утреннее шоу «Самое доброе утро» друг друга, Юлия Майская и Влад Романенко. А вы переносите нашу рубрику к себе, собственно, в офисы, на свои предприятия, в свои организации. И проверяйте друг друга тоже. Ну так, мой первый вопрос летит, значит, к тебе. А расскажи мне, пожалуйста, а какой у тебя вот главный страх в жизни?
2: Ого-го-го! Слушай, прыгнуть, наверное, с высоты. Там парашют, бейджампинги, не знаю, ответственные скалы. Вот страх высоты, он как будто бы присутствует у меня с самого детства, поэтому жутко боюсь смотреть вниз, стараюсь как-то идти только вперед. Хотя, знаешь, сколько было моментов, когда мне предлагали действительно прыгнуть вот с этой той самой тарзанки пресловутой. Да не в жизнь, никогда!
1: Слушай, а смотреть себе с высоты своего роста под ноги, когда идешь, нет? Не знаешь, страшно?
2: Ну, ввиду своего возраста голова-то шатается.
1: Не, ну просто, чтобы вы понимали.
2: Уже не то.
1: Романенко достаточно высокий человек, поэтому странно, что высокий человек боится высоты.
2: Да правда,
1: ну, у каждого свои страхи. Ну, например, я по знаку зодиака рыбы и безумно боюсь воды. Вот, казалось бы, да? Вот. Вот такие вот истории получаются.
2: Да, Юля, ответь мне, пожалуйста, на такой вопрос. Вот какой самый странный, может быть, абсурдный совет ты получала и следовала ему?
1: Ой, абсурдным советом вообще не следовало на самом деле, потому что на каждый совет у меня есть свой совет, ответный. Понимаете? Поэтому я вам хочу сказать, что советчикам вообще со мной тягаться очень-очень сложно.
2: Это правда.
1: Вот, правда, есть такой момент. Поэтому, но советом грамотным, умным, и когда они в тему актуальны, я очень даже всегда прислушиваюсь, потому что говорят же, только дураки не прислушиваются к советам окружающих. Поэтому я это делаю лишь только выборочно. Вот, есть такой момент.
2: Ну хорошо,
1: так, мой вопрос тебе. Расскажи, пожалуйста, на что бы ты согласился? Заниматься любимым делом и получать меньше, либо зарабатывать хорошие, большущие деньги, но заниматься делом, которое тебе не по душе?
2: Нет, безусловно, первое. Безусловно, первое, и я сейчас нисколько не лукавлю, поскольку ставил, как говорится, на кон и на весы, рассматривал со всех сторон, и сверху, и сбоку, и по диагонали все-таки понимаю, что любимое дело есть любимое дело, друзья мои, поэтому... Поэтому все-таки то, что вы делаете в жизни, должно приносить вам удовольствие. А вот от удовольствия-то есть хорошее настроение. Хорошее настроение — это повод найти себе что-нибудь еще по душе. Так что, как говорится, две работы — это, знаете, для белоруса это плевое дело. Нормально.
1: Это, знаете, там, где есть любимая работа, но не эта заработка, начинается паника. Как с ней бороться, это уже для другой рубрики, друзья мои. Безусловно,
2: ой, это правда.
1: Говорим. Хорошо, твой вопрос мне.
2: Да, есть вопрос. Скажи, пожалуйста, вот какое самое странное сочетание продуктов тебе нравится?
1: Огурцы соленые с медом.
2: Ой! Все, моя категория попала.
1: Огурцы соленые с медом, если вы ни разу не пробовали, а особенно огурцы бочковые с медом, друзья мои, это что-то невероятно вкусное. Это правда реально круто. А сейчас же сезон огурцов идет. Всем-всем огородникам, кто взращивает огурцы самостоятельно на своих участках, вам летит большой привет. Столинщина, тебе тоже низкий поклон за огурцы. Друзья мои, ну и сейчас же можно и в банки закатывать, и малосолить эти самые огурцы.
2: Да.
1: Вот. Ты берешь свои огурцы и идешь к соседу на мед. Вот. И получается очень даже хорошая история.
2: Ты посолил, а он подсластил.
1: Вот так, друзья. Вот такая рубрика у нас сегодня получилась. В общем, еще раз расскажем, что действительно можно брать с нас примеры, такой челлендж проводить. Проверь меня, если сможешь, на своих рабочих местах. Мы уверены, вам понравится.
0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Первый регион. Сегодня.
2: В Бресте 9 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Доброе утро. Глава области Петр Пархомчик представил коллективу Брестского облисполкома Александра Максимчука. Напомним, в минувший четверг президент Беларуси дал согласие на его назначение заместителем руководителя региона. Петр Пархомчик обозначил приоритетные направления работы, на которых необходимо сконцентрировать основные усилия. Это возведение моста между Лунинецким и Столинским районами, строительство дорог на территории Припятского Полесье. Также стоит задача уделить пристальное внимание ремонту учреждений здравоохранения, сохранить темпы строительства арендного жилья, рассказал журналистам Александр Максимчук.
3: В первую очередь это строительство. Сегодня это локомотив и в республике, и в области, и влияет на валовый региональный продукт области. Мы по полугодию выполнили наши показатели и должны их еще нарастить по следующему полугодию. Конечно, много объектов будет сдаваться по инвест-программе. Это такие объекты социального назначения, как областная больница в городе Бресте, строительство Алпинской городской больницы, это и бассейны, и спортивные какие-то комплексы. Также много объектов, которые по инфраструктуре, дороги. Тоже основная задача, поставленная главой государства, дороги, которые должны связать районные центры с агрогородками и с деревнями. Много объектов у нас также касается сферы жилищно-коммунального хозяйства. Это объект водоснабжения, котельного хозяйства. Объект такой серьезный – это региональный комплекс по ТКО, вывозу твердых коммунальных отходов в городе Пинске. Это вот основные задачи, которые стоят. Ну, естественно, что были еще задачи и по транспорту, и по связи, ну и в других направлениях.
2: Как отметил заместитель председателя облисполкома, ремонт моста между Лунинецким и Столинским районами идет по графику. Планируется, что объект сдадут к празднику 7 ноября 2027 года.
3: В графике мы, во-первых, идем. Подсыпка идет тех дорог, которые подходят к мосту. Начинаем заливать основания для моста. Работы ведутся в графике. Деньги осваиваются своевременно, поэтому я думаю, что больших проблем с этим объектом не должно быть. Но, как всегда, есть некоторые моменты, которые необходимо контролировать и сопровождать.
1: Первый регион. Сегодня.
2: Продолжаем выпуск. Парк Брестского общественного транспорта пополнится 10 электробусами. Об этом сообщили в Комитете по архитектуре и строительству Брестского облисполкома. Закупкой электробусов отечественного производства будет заниматься Министерство промышленности. Как уточнили в комитете, в городе есть опыт эксплуатации электробусов. Есть понимание, как сделать зарядную инфраструктуру для такого транспорта. Ожидается, что новый общественный транспорт Брест получит до конца текущего года. Для обновления подвижного состава для Брестской области на этот год намечено приобретение 99 автобусов за счет бюджета. Идем с опережением. Уже поставлено 95 единиц. Дополнительно автопарки закупают транспорт за счет собственных средств, добавили в Комитете по архитектуре и строительству. В стенах УВД Брестского облисполкома 35 выпускников ведомственных вузов после получения дипломов и отпуска собрались для дальнейшего распределения на должности. Начальник отдела кадров подполковник милиции Дмитрий Малачик обратился к лейтенантам и поздравил их с памятным днем, отметив, что перед ними стоит широкий спектр направлений и задач. Однако, независимо от того, в какое подразделение они будут направлены, главная миссия остается неизменной – помогать людям. Закончилось мероприятие в мемориальном комплексе Брестская крепость Герой, где молодые офицеры посетили Свято-Николаевский гарнизонный храм, после чего возложили цветы к памятному знаку бойцам 132-го отдельного батальона конвойных войск НКВД в знак памяти и уважения к тем, кто погиб в военные годы, защищая Родину. Продолжается регистрация команд по ручному сенокошению и по футболу на болоте «Споровские сенокосы 2026». До ежегодного культового события Березовского района экологического фестиваля «Споровские сенокосы» остается совсем мало. Фестиваль традиционно проводится в деревне Высокая во вторую субботу последнего летнего месяца, в этом году 8 августа. Зарегистрироваться для участия в 19-м чемпионате по ручному сенокошению низинных болот и 12-м открытом чемпионате Беларуси по футболу на болоте – можно до 31 июля включительно с 8 до 17 часов по телефону 8 016 43 3 88 22. В Драгичинском и Малорицком районах Брестской области в рамках плановых учебных сборов с военнообязанными проводятся командно-штабные учения совместно с военнослужащими сил специальных операций вооруженных сил, сотрудниками Министерства внутренних дел Республики Беларусь. Практически отрабатываются особенности несения службы на блокпосте, контрольно-пропускном пункте, защиты личного состава и объектов от воздействия условного противника, инженерного оборудования и маскировки. Не остались в стороне и вопросы формирования, подготовки и применения отрядов народного ополчения. Особое внимание уделено вопросам борьбы с беспилотными летательными аппаратами. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Года.
2: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области 17-22 градуса, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21.

0: В эфире Майская Ермоненко в утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Всем привет, дорогие друзья! 9 часов и 9 минут. Отличное, мне кажется, время, отличные цифры для того, чтобы загадать желание. Но есть же такая примета, ведь не просто так она существует, друзья мои. Можно загадать абсолютно все, что угодно, особенно совпало так прекрасно. Сегодня день загадывания желаний, друзья мои. Вселенная нас слышит. Да, об этом я повторяю много раз и знаю, что это однозначно и 100% работает. А еще есть такая потрясающая классная примета – утреннее. Если утром о чем-то сильно подумать, это может сбыться, друзья мои. У меня проверено на деле. Если вы сомневаетесь в этом, обязательно загадайте, вот и посмотрите, сработает либо нет, друзья мои. Может быть, вы загадаете что-то личное, может быть, материальное, а может быть, вы загадаете что-то такое всеобъемлющее, такое важное прям значение имеет для Вселенной. Вот, например, Всемирный день охраны природы сегодня отмечается, друзья мои. А ведь кто-то из нас действительно сетуют и ратуют за то, чтобы природа, экология оставались на высшем уровне, друзья мои. Да, такая экологическая дата, я бы сказала, 28 июля. Сегодня, в отличие от некоторых экологических дат, именно этот день, в общем-то, конечно, что подразумевает? Здоровая природа, не декоративный фон. Вот я что хотела сказать, аж заговорилась. А все-таки, друзья мои, система жизнеобеспечения человечества, ну согласитесь, да, как можно отметить? Откажитесь от лишнего пакета. Соберите мусор после пикника. Не оставляйте воду течь без дела, друзья мои. Вот это кап-кап-кап-кап, да? Или пройдите короткий маршрут пешком, друзья мои. Природа не требует такой поздравительной открытки. Ей больше нравится, когда за собой убирают люди. Особенно, когда отдыхают сейчас где-то у воды. Пожалуйста, оставляйте за собой чистоту.
2: Слушайте, а если вы готовы пойти еще дальше, можно прошерстить список всемирного наследие ЮНЕСКО и понять, что не только вы на протяжении 12 лет пытались добиться чего-то в этой жизни, и, слава богу, добились. Еще и прекрасная Греция на протяжении 12 лет пыталась добиться того, чтобы гору Олимп наконец-таки внесли в тот самый список. Но сказано-то и сделано. Олимп признался объектом смешанного культурного и природного наследия. В общем, считается одной из самых высоких гор страны, и помимо все-таки культурного значения, гора отличается очень богатым биоразнообразием. Представители Греции заявили, что новый статус все-таки усилит обязательства властей по защите природы Олимп. Так что, друзья, защищая не только Олимп, защищайте вашу внутреннюю природу, и пусть у нее сегодня все будет хорошо.
1: Ой, друзья мои, вообще на самом-то деле хочется жить в красивом, добром мире. Правда, есть такое желание. Обязательно этот мир за собой нужно прибирать и оставлять после себя чистоту. Жить среди красивых людей, да, очень-очень хочется. Между прочим, Филатов и Карас, им тоже очень захотелось как-то среди счастливых людей побывать. Они взяли и спели песню об этом. Послушаем.

0: просто утро, а самое доброе утро.
1: Самое доброе утро – это когда самые добрые новости. Это когда улыбки родных и близких. Это когда ты приходишь на работу, а тебе говорят: «Ой, что-то происходит, сегодня оргтехника, и что-то не работает, микрофон у тебя. Ой, будем что-то переустанавливать, иди пока погуляй». Или «Нет, давай до завтра, давай приходи завтра до работы» и так далее. О, друзья мои, иногда мы просыпаемся и выстраиваем планы на день грядущий. А ведь планы, наблюдая за нами, тоже вносят изменения и коррективы в нашу жизнь. Самое главное – с чистой совестью, с открытой душой и абсолютно с таким честным, классным настроением залетать в новый день. Друзья, ведь этот день грядущий может подготовить для нас удивительные встречи, много неудобных вопросов, друзья мои, а может быть, молчаливой какой-то ситуации. Уж не знаю, но во всяком случае, каждый новый день – это маленькая новая жизнь, где можно использовать абсолютно все ресурсы. И помните, пока вы живы, пока вы здоровы, абсолютно все в этой жизни возможно. Даже, друзья мои, похудеть на 60 килограмм, даже, в общем-то, добраться автостопом куда-нибудь по Беларуси, если вы ставите для себя такие задачи. В общем-то, мне кажется, нашим людям абсолютно все по плечу. Ну а мы, команда утреннего шоу «Самое доброе утро», обязательно вас поддержим, куда бы вы ни направлялись. И помните, что слушать нас можно вот каким способом. Radio Brest FM.by. Заходите к нам на сайт, кликайте кнопку и слушайте нас по всему миру, где есть интернет. Главное, чтобы с интернетом перебоев не было, да? А еще можно сказать Алисе: «Алиса, включи Радио Брест». Она сделает это, и мы будем ближе друг к другу. А что еще для счастья надо, когда лучший друг рядом, правда?
2: Слушайте, ну а если вот посмотреть на обратную сторону нашего рабочего солнца, то можно, конечно, вспомнить большое количество хобби, которыми вы, надеюсь, занимаетесь и по сей день. И не отправляйте вдоль яичек на выходные дни. В общем-то, фанаты киносаги, киноэпопея, «Звездные войны» продолжают бить всевозможные рекорды. На этот раз на аукционе с молотка ушел легендарный световой меч, который использовал актер Марк Хэмилл на съемках «Звездные войны» 5-го эпизода. Ну, собственно говоря, для многих это и пустой звук, но для фанатов ни много ни мало сумма лота составила более 3,5 миллионов долларов. Конечно, стартовая цена значилась в 1 миллион долларов, что для меня уже достаточно большая сумма, однако желающих приобрести данный культовый меч оказалось очень большим. Ну, вот такие вот фанатские, я бы сказал, даже сумасшедшие мысли по поводу веса. Вот, вот действительно, являетесь вы фанатом чего-либо, не обязательно каких-то фильмов, а может быть своего любимого творческого дела или рабочего подхода. Поделитесь. Обратная связь, как всегда, приветствуется в виде студийного вайбера плюс 375-код-33-399-0011.
1: А еще помните о том, что каждый из вас имеет возможность стать частью прямого эфира утреннего шоу «Самое доброе утро». Каким образом, да, участвовать в нашей народной перекличке? Мы здесь, Юля Майская, Влад Романенко, ведем прямой эфир, прямой, да, из студии, говорим в микрофон. А вот где вы, дорогие люди, работаете, а может быть сейчас вот лень матушка напала, а может быть принимает активное участие в каких-то мероприятиях. Рассказывайте, сообщайте, студийный чат Вайбера активен, ждем обратной связи. Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики обещают от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22 тепла, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Реклама.
3: Комитет Брест-облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418.

0: Какие замечательные классные признания. Правда, ты была той, какой. Ну, и начинается вот этот пересказ, понимаете? Вот когда ты была помоложе, вот когда я на тебе женился, ты обещала борщи варить и так далее, и так далее. Вы знаете, такие зарисовки жизни, мне кажется, иногда очень полезно, друзья мои, прорабатывать. А еще вот полезно уезжать и находиться в отпуске вдвоем, друзья мои, без детей, так утверждают эксперты, что люди, да, которые, собственно, вступили в брак, которые обзавелись детьми, живут семейной жизнью и, в общем-то, выбирают направление отпуск для себя, поедем с детьми и так далее. И действительно, ведь давайте признаемся друг другу, чаще всего отдыхает в этой компании кто? Правильно, дети. А родители напрягаются. Поэтому, друзья мои, виват белорусским деревням. Там, где живут наши самые уютные, невероятные, гостеприимные бабушки белорусские, которые, конечно, своих внуков готовы с распростертыми объятиями на все 3 месяца лета, в общем-то, встретить на летних каникулах. Эх, было время, друзья мои. У кого есть вот такие теплые, классные воспоминания о том, как они проводили лето у бабушки в деревне, обязательно дайте обратную реакцию. 33-код-399-0011.
1: Ох, да, друзья, вы знаете, вот чем ценно, наверное, времяпрепровождение в деревнях и на дачах вместе с бабушками, дедушками и, в общем-то, хозяйством, это, знаете, в отсутствии телевизора. Потому что вот ты, как маленький ребенок, пытаешься все-таки переключить свое постоянное «хочу мультфильмы», значит, все выходные на... Ну, тут приходится чем-то другим позаниматься, да? Вот взял, оторвал какой-нибудь куст, палку и пошел гонять гусей. Ну, собственно говоря, вот вся проблема в телевизоре в том, что и вообще в соцсетях то, что все можно увидеть здесь и сейчас. Вот, кстати, плавно переходим от, значит, наших прекрасных белорусских деревень к одной из самых нашумевших новостей последних выходных. Оказывается, копию нашумевшего фильма «Одиссею», которую снял Кристофер Нолан, слили в соцсети. Не просто слили, а слили ее в самом наивысшем качестве. И, конечно же, за 2,5 часа публикация набрала более 2 миллионов просмотров. В общем, студия, крупнейшая студия, киностудия Universal Pictures оперативно отреагировали на инцидент, инициировав процедуру удаления нелегального контента. Однако к тому моменту копии фильма уже успели разойтись по торрент-трекерам и файлообменникам. Так что, друзья, нельзя смотреть копии, лучше цените настоящее и ходите в наши прекрасные белорусские кинотеатры и делитесь эмоциями.
0: О, друзья мои, ну а я все равно вернусь в белорусские деревни. Понимаете, как бы меня оттуда каким-то образом не выкорчевывали, я все равно туда возвращаюсь. А относительно того, как дети проводили раньше лето у бабушки в деревне, сейчас сидят в гаджетах, бабушки за это переживают. Есть невероятно крутейший челлендж, который был запущен без экрана до обеда. Друзья мои, да, когда можно с ребенком договориться, что давай так, смотри, до обеда ты без телефона, а после обеда неограниченное количество. То есть ты не то, что забираешь телефон, а ты вроде ограничиваешь, но потом даешь возможность, вау, сколько сидеть в телефоне безвылазно. Но за этот период до обеда, поверьте, ребенок начнет себя находить в книгах, в общении с друзьями, со своими, с бабушками, с родителями. Так что, друзья мои, пробуйте челлендж без экрана до обеда. Работает.
2: Не просто утро, а самое доброе утро.

0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Работу работай.
2: Да, друзья, это наш родный край, это наша Брестская область. Вы знали, что Брещина ставит рекорды, друзья мои, намолочено более 500 000 тонн зерна. И если вы будете рассказывать о том, что ну нет работы, ну что делать, нет работы, работа есть всегда. Главное желание, правда, сделать что-то хорошее не только для себя, а вообще для страны в общем. Те самые люди, которые непочатый край, у которых работы сейчас, в этот сезон, друзья мои, вам большой-большой привет, и если вы слушаете нас вот сейчас, находясь в комбайнере, выполняя непосредственно задачу, в общем-то, главы государства, и на молочное зерно нужно объем уже показать, огромные брещане, и не только брещане, жители первого региона, гордимся за то, что Брещина ставит рекорды, да, 500 000 тонн зерна. Друзья мои, это огромное количество. И вот кто сейчас скажет, то ли человек, знаете ли, в комбайне работает и в ночную смену выходит, то ли есть другой человек. Какой? Менеджер по счастью. Как вам такая история? Друзья мои, есть такая профессия. Менеджер по счастью. Это работник в офисе, который следит за хорошим настроением команды и решает споры. То есть, если действительно вот спор зашел, последняя упаковка бумаги, мне. Интересно, как этот человек будет решать спорный вопрос так, чтобы все остались в пределе? Правильно, разделит упаковку офисной бумаги, да и дело с концом. Вот, друзья, решайте. Приоритеты профессии разные.
3: Ой, счастье, точно. Вдруг в тишине постучалась в двери и открывает нам двери в мир другой профессии надкусывателя десертов на фабрику. А многие крупные предприятия во время не менее крупных праздников выставляют свои фудкорты, и действительно, вот такие вот, значит, крупные-крупные бизнес-корпорации ищут людей, которые умеют красиво надкусывать десерты, чтобы они притягательно смотрелись на фудкортах и фудфотографиях. В общем, предполагается, что у соискателя нет аллергии, что, само собой разумеется, пищевых непереносимостей, сердечных и желудочно-кишечных заболеваний. Ну и, конечно, немножечко чуда туда не помешает. В списке требований значится способность много есть, значит, оставаться стройным, что вполне нереально, хотя на всякий случай компания оплачивает фитнес-зал. Вот так вот единственный минус – стоимость съеденных пирожных вычитается из оклада.
2: А теперь я думаю, что самое актуальное время рассказать о ПП-пирожных. Правда, друзья мои, когда, конечно же, ягод огромное количество. Да, были же вишни и черешни. Сейчас все это продолжается. Кто-то наморозил себе огромное количество клубники в морозилку, а прежде вырастил, друзья мои, собственными ручками. Я наблюдала такую зарисовку у нас на рынке, на колхозном, когда почем клубника? О, слушайте, ну на 3 рубля можно было бы и меньше. Я стою и думаю, люди, ну что вы говорите? Вы возьмите, вырастите собственными руками, а потом просите эту самую пресловутую 3 рубля скидки. Вы знаете, все познается в сравнении. А когда ты начинаешь работу своими руками, вот тогда ты понимаешь ценность производительности труда самим человеком. В общем, любимой работы всем и в каждой руке.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 10 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народную артистку РСФСР Наталью Белохвостикову с днем рождения. Об этом Белта сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Благодаря таланту и природному обаянию актерские работы с вашим участием стали украшением кинематографа, завоевали признание и любовь многих поколений зрителей, в том числе на белорусской земле, говорится в поздравлении. Глава государства выразил уверенность, что творчество народной артистки еще долгие годы будет служить делу сохранения культурных связей между Белоруссией и Россией. Первый заместитель председателя облисполкома Дмитрий Городецкий чествовал передовиков жатвы в Журавлином Пружанского района. В хозяйстве праздновали накануне сразу три знаковые победы. Семейный экипаж братьев Сергея и Геннадия Сахаруков взял вершину в 2000 тонн молота. Молодой водитель Александр Кридич перевез от комбайна в 2000 тонн нового урожая. Экипаж спасателей в составе Вячеслава Берука и Артема Федичка намолотил 1000 тонн зерна, показав лучший результат на жатве среди сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям. Сегодня день празднования 82-й годовщины освобождения и 1007-летия Бреста. К памятнику освобождения на площади Свободы прошло торжественное возложение цветов. В Бресте сегодня откроют два арт-объекта, объединяющие героическое прошлое и светлое настоящее, новые муралы, партизаны Брещины и любимый Брест. Также сегодня откроют две многофункциональные спортплощадки от президентского спортивного клуба «Спорт для всех» в гимназии номер 3 и в средней школе номер 28 Бреста.
0: Новости.
1: Сегодня с 12 до 13 часов в Брестской области будет проходить плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват у КВФМ вещания на территории области. Граждан просят сохранять спокойствие, никаких действий не требуется. И последнее. Брещане в праздник города разослали по миру 1007 открыток с видами областного центра. Об этом сообщили Белта в Брестском горисполкоме. Идея с открытками родилась благодаря конкурсу картин с видами любимого города. Полотна распечатали в большом формате и разместили на павильонах общественного транспорта. Появилась инициатива сделать из этих картин эксклюзивные открытки, чтобы отправить в любой уголок мира. Для праздника города выпустили 1007 экземпляров, ровно по числу лет Бреста. В основном открытки разошлись по Белоруссии. Были отправления в Россию и другие страны, рассказали в Брестском горисполкоме. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Майская и Романенко. Самое доброе утро.
1: Самое доброе, историческое, спортивное, отличное, классное утро второго рабочего дня на этой неделе. Вторник, друзья мои, утро нашей компании всегда легкое, классное, смешное и познавательное. Это мы, команда утреннего шоу, а это самая позитивная радиостанция страны – Радио Брест. Почему позитивная? Потому что мы, в общем-то, да, создаем этот позитив здесь с самого утра. И если вы хотите проверить это на деле, тогда обязательно. Да, вот такой челлендж, правда, сегодня их у меня много, оказывается. С понедельника по пятницу. Будьте в нашей компании, убедитесь в этом, друзья мои, на деле. Ну, а это интерактивный классный час, где мы имеем возможность узнать лучше вас, наши уважаемые радиослушатели, а вы нас, команду утреннего шоу «Самое доброе утро». Это невероятно круто. А по-прежнему для связи мы используем этот родийный чат Вайбера 33 код 399 0011. И сегодня действительно исторически классный день, друзья мои. Сегодня день освобождения любви Бреста. Если вы брестчанин по сердцу, но по жизни человек, который живет где-то в другом городе, вы можете тоже обязательно нам написать какие-то приятные слова, мы зачитаем с большим удовольствием. Кстати, вот, Женя Домарев нам прислал сообщение, пишет: Юлия, Влад, добрейшего вам утра. Поздравляю всех с 82-й годовщиной освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Крепость героя, сам город показали всему миру стойкость и мужество советского народа. Вечная память и слава героям. Низкий им поклон и искренние слова благодарности за победу, за наши жизни и возможность жить на родной земле. Вот такие слова может написать только человек, который, знаете ли, любит вместе с тем нашу страну, но имеет российский паспорт и живет в городе Туле. Это потрясающе. Жень, привет летит. Спасибо большое за эти слова.
2: Спасибо вам, Евгения, огромное. Ну и, конечно же, хотелось бы отдельной строкой упомянуть о передвижениях наших любимых горожан, жителей и гостей города Брест. Конечно же, площадь Свободы и Маширова перекрыта. Будьте внимательны, об этом нам сообщает Сергей Автокомплекс Брест, наш внештатный корреспондент. Ну и, конечно же, сегодня мы будем вместе чтить память героев и открывать новые яркие страницы в жизни любимого города. Вот, кстати, не упомянули о том, что сегодня в Бресте откроют парочку новых муралов, и про спортплощадки мы уже успели сказать. Ну и, конечно же, ваша активность и поздравления с освобождением родного города Бреста приветствую. Студийный вайбер, обратная связь, плюс 375-код-33-399-0011.
1: Мой соведущий меня иногда удивляет вообще. Говорит, не говорили про муралы. Как не говорили?
2: Говорили?
1: Я говорила. Теперь коллеги нашей службы новостей в начале этого часа тоже об этом сказали. Где ты был, человек?
2: Я выходил и пришел.
1: Ой, друзья мои, это та самая история, когда я летаю в облаках. Бывает. Друзья мои, кстати, вы знали, что именно в этот день, 28 июля 1923 года, в Москве состоялся первый в Советском Союзе матч по волейболу. Вероятно, исходя из роста Романенко, он любитель этого вида спорта, наверное, где-то летал вот там и в облаках, друзья мои. Ну что, интерактивный час, тема поста опроса имеется. Заходите, официальная группа «Радио Брест» во ВКонтакте. Поговорим сегодня про желания.

0: Реклама.
1: Что для вас значит работа?
2: Когда просыпаешься утром с охотой?
3: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
2: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
1: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на Работа.бай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: В эфире «Майская и Романенко». В утреннем шоу «Самое доброе утро».
1: Самое доброе, и кто-то бы сказал загадочное утро, и был бы абсолютно прав. А все почему? Да потому что, друзья мои, сегодня день загадывания желаний. Вот такой потрясающий классный праздник. Но давайте признаемся честно, хотя бы раз кто-нибудь в детстве, во взрослом возрасте мечтал, причем во взрослом возрасте не признался в своей мечте о том, что вот если бы у меня была волшебная палочка в руках, вот если бы была, друзья мои, а давайте сегодня помечтаем. Вот если бы была эта самая пресловутая волшебная палочка в ваших руках, и, друзья мои, какое бы желание вы загадали? Вот жутко стало интересно, и мы решили сегодня у вас поинтересоваться. Если бы у вас была волшебная палочка всего на 10 минут, что бы вы загадали? Друзья мои, что это может быть? Это, возможно, личное, может быть, это материальное, а может быть, это глобальное. Друзья мои, заходите, официальная группа радиопресса ВКонтакте, давайте сегодня пообщаемся на эту тему. Пусть наше воображение не знает абсолютно границ. Давайте представим себе, что у нас волшебная палочка в руках. И вот, собственно, можно заходить вот и входить в этом в образе, друзья мои, в нашу официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте. Заходите туда, обязательно читайте наш пост-опрос, выбирайте ответ, обязательно голосуйте, ставьте лайк, и мы, конечно же, будем общаться на эту тему.
2: Ну, все узнают, у нас есть такая вот пресловутая фея крестная, но на этот раз у нас на протяжении всего часа будет фея майская и фей, нет, корифей, Романенко, наверное, так проще сказать. В общем, друзья, действительно, не то чтобы готовы исполнить каждое ваше желание, готовы просто услышать его и действительно пропустить через какие-то собственные размышления благодаря обратной связи нашему студийному вайберу. Действительно, пишите, подумайте, время для этого вроде как предостаточно. Действительно, если бы у вас оказалась в руках та самая пресловутая палочка всего на 10 минут, чтобы вы загадали. Вот я могу сказать честно, на протяжении всего вот этого вот времени, да, с младенчества, условно говоря, из со школьного возраста, со школьной скамьи и до сегодняшних лет мало что поменялось. Знаете, вот это вот не ходить в школу, значит, побольше конфет, высыпаться, побольше друзей и так далее и тому подобное. Знаете, вот в нашей жизни не так-то много меняется. Может быть, что-то уходит, что-то приходит новое. Поэтому подумайте, сделайте правильный выбор. Ну и, конечно, мы готовы увидеть это своими глазами и поделиться своими какими-то желаниями.
1: Что-то уходит, кого-то уходят, кто-то приходит и так далее, друзья мои. Да, об этом можно бесконечно говорить, но представьте сейчас одно. Ваши красивые, потрясающие руки. Не менее красивая и такая прям не палка-стукалка, а волшебная палочка. Да. Коль сегодня день загадывания желаний, друзья мои, действительно, давайте представим. Вот дали нам эту палочку для загадывания желаний всего на 10 минут. И что бы вы загадали, друзья мои? Варианты ответов есть для того, чтобы вам было проще. Возможно, это личное, а может быть, это материальное, а может быть, это глобальное? Послушайте, ну для кого-то личное это прям вау, какое глобальное. Вопрос жизни и смерти, понимаете, такое тоже может быть. Поэтому заходите, голосуйте, выбирайте ответ, ну и поддержите тему для общения через наш студийный чат Вайбера. 33-код-399-00-11. Ждем от вас обратной связи. Ну а пока давайте будем жить, как Мэри Краймбрери.

0: информации Бреста Булгидромета. Сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10 метров в секунду, порывы до 14, местами до 15-18. А вот температура воздуха по области сегодня синоптики нам обещают от 17 до 22 градусов тепла. В Барановичах 18-20, в Пинске 22 тепла, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: эфире «Майская и Романенко».
1: День загадывания желаний отмечается сегодня. Мы напоминаем вам об этом для того, чтобы вы, наконец-таки, были смелыми в, знаете ли, принятии решения. Все, я загадываю эту мечту. Порой, вы знаете, загадать желание, загадать мечту людям очень страшно, потому что вот настолько глобальное чего-то там в голове у человека появилось, и вот он так чего-то очень хочет и очень мечтает, и вместе с тем с одной стороны, а с другой стороны думает, нет же, это неосуществимо, абсолютно нет. Друзья мои, не бойтесь своей мечты, потому что нам кажется, что мы располагаем, но кто-то сверху, поверьте, он предполагает и располагает в том числе. Иногда же люди, знаете ли, выстраивая свой план на жизнь, кто-то со стороны вносит какие-то коррективы, и они такие, да нет, невозможно.

0: Это же чудо какое-то. Этого не должно было случиться. Вот вам и пожалуйста. Думайте громко. Загадывайте мечту тоже громко, так, чтобы услышала вся вселенная, друзья мои. Особенно в этот день, день загадывания желания. Залогом реализации задуманного, мне кажется, является концентрация мысли на том, чего вы очень-очень хотите. Для того, чтобы ваше желание было осуществимо сегодня, мы решили, знаете ли, вручить вам вот так вот негласно волшебную палочку в руки и запустили пост-опрос в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте.
1: Да, и звучит он следующим образом. Если бы у вас, наши дорогие друзья, была волшебная палочка всего на 10 минут, что бы вы загадали? Есть следующий вариант ответа. Возможно, это что-то личное или же материальное, а также глобальное. Вот такие варианты у нас имеются, поэтому заходите, голосуйте. К концу этого часа обязательно подведем итоги. Но если говорить уже открыто, но представьте, на секунду держите в эту самую волшебную палочку, и у вас абсолютно 10 минут на любого рода разного вашего желания, хотения и еще всего-всего-всего, но, знаете, вот это вот безгранично ограниченное количество вашей фантазии. Вот только это, наверное, сдерживает вас от чего-то большого и невероятно классного. Однако вот, например, Варвара написала следующее: а я бы вообще не хотела ту самую волшебную палочку. А зачем? Я тогда точно буду скучно жить, а вот что имею в целом, меня очень даже устраивает.
0: Вы знаете, на самом деле, я вот сейчас на секундочку подумала, что, имея волшебную палочку, ты имеешь глобальную большую ответственность. Потому что за принятое решение, так или иначе, за принятое даже желание, ты будешь нести эту самую ответственность. И вот варианты ответов мы-то вам набросали. В общем-то, если 10 минут в руках палочка, в общем-то, у вас появится, что загадаете? Личное, материальное, глобальное. Слушайте, а может быть, что-то смешное вы загадаете? Вот такого варианта у нас нет. Может быть, у вас есть такой вариант? Ну, что здесь я имею в виду? Говорящего кота, например, да? Ну, это же вообще круто, общаться с котом дома, просто. И он всегда на вашей стороне, заметьте. А может быть, знаете ли, вечный заряд батареи в вашем телефоне, да? Ну, смешная мечта, но она такая реальная, такая, мне кажется, жизненная, друзья мои.
1: Вы знаете, вот есть действительно сообщение, которое нам также отправили на студийный вайбер. Кира, вот я с вами, честно говоря, соглашусь, потому что иногда, даже всегда нужно спускаться с небес на землю и желать действительно того, чего вы хотите больше всего. Вот Кирочка написала: здравствуйте, Радио Брест. Жалко, что вы не исполняете мечту, но все равно хотелось бы квартиру себе наколдовать и еще наколдовать денег на ремонт. Но житие, бытие, я бы даже так сказала. Кир, ну что мы вам можем на это сказать? Ну, конечно же, сил, возможности, реализация. Ну и, конечно же, терпение, все обязательно придет.
0: Слушайте, вы еще знаете, что не сделали? Вот спасибо за ваше мнение, что написали. Спасибо за обратную связь, за активность. Вам огромный-огромный привет летит. А еще зайдите к нам в официальную группу «Радио Брест» во ВКонтакте, потому что я периодически объявляю в общем-то постопрос и обновляю, друзья мои, страницу. И пока вижу, что за вариант ответа загадал бы что-нибудь себе вот материальное, особо-то и никто и не проголосовал. Поэтому вы зайдите, обязательно проголосуйте. Друзья мои, а вообще есть интересная статистика, о которой я позже вам расскажу. Она проводила социологический опрос. И вот как вы думаете, какие чаще всего люди загадывают желания, а? Ну, пока думаете, расскажите, поделитесь своими мыслями с нами. 33-код 399-0011. А мы вам скоро расскажем об этой статистике.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
4: Радио Брест.

0: Реклама. Телефон рекламной службы 20-35-45.
1: Не просто утро, а самое доброе утро.
2: Самое доброе праздничное утро, я бы даже так сказала, да. Ну, хочется сказать, любимый Брест, с днем рождения, 28 июля. А историческая дата вообще для нашего города, для нашей страны. И в целом, круто, что это совпало с днем загадывания желаний, друзья мои. Это однозначно. Вы знаете, добро всегда побеждает, если желание искреннее и честное, и твое желание не вредит другим людям, делайте ставку на то, что ему суждено сбыться. Только вот рано ль, поздно ль, заговорила я как в сказке, друзья мои, просто всему свое время. Да, именно так. Ну и сегодня, между прочим, время загадывать желания. Делайте это. Мы сподвигли вас на это с самого утра, говорим вам и запустили даже постопрос на эту тему в официальной группе «Радио Брест» во ВКонтакте. Вы заходите, потому что через считанные минуты мы будем подводить итоги нашего поста. Опрос, а пока интересуемся. А если бы у вас была волшебная палочка всего на 10 минут, что бы вы загадали? Расскажите, друзья. Вот нам стало интересно, какие желания чаще всего загадывают взрослые и дети, друзья мои. И вот статистика такая проводилась, и в этой статистике знаете, кто участвовал? Ни за что не загадаете. Догадайтесь, белорусский Дед Мороз из Блажской пущи. Потому что к нему приезжают и, конечно же, рассказывают массу всего относительно «я бы хотел», «дедушка, а можно?», вот, «а пусть осуществится вот это?» и так далее, и так далее. Так вот, оказывается, чаще всего люди, наши белорусы и все туристы, которые приезжают из других стран, загадывают здоровье для себя и близких, финансовое благополучие, счастье в личной жизни, чтобы организм был, скажем так, крепкий. А еще, конечно, загадывают любовь обязательно. Встретить свою вторую половину все хотят.
3: Ой, да, точно. Слушайте, вот действительно многие могут искоса посмотреть на людей, которые загадывают что-то очень-очень личное. И вот личное вкладывают материальное. Ну а по-другому, ну как можно сказать, что это личное и материальное, это все равно является подспорьем для ваших будущих сил и реализации, чтобы вы своими внутренними силами и успехами смогли как минимум смотивировать других людей на самые разные приятные поступки, ну и конечно же, на своем собственном опыте доказать, что все это возможно. Ну а с другой стороны, а может быть и вообще эта волшебная палочка не нужна, ведь каждый из нас уже обладает силой менять мир вокруг добрым словом, искренней улыбкой, помощью ближнему и, конечно же, лишний раз отметить, что нас сможет сплочить это одно. Это большой праздник. Это действительно 1007-летие нашего города Бреста. Ну и, конечно же, друзья мои, наш постопрос, к которому мы наконец-таки подошли и с огромным удовольствием готовы подвести итоги. Итак, да.
2: Обновляем страницу, самое главное.
3: Само собой, обновляем и объявляем, в общем-то, голоса, друзья мои. Ну, 100% проголосовали за вариант глобальное, если бы у вас была волшебная палочка всего на 10 минут, чтобы вы именно и загадали. Поэтому спасибо всем за участие. Все-таки с материальным то вы как-то повоздержались. Ну, надеюсь, еще придет.
2: Было бы что-нибудь иное, что-то глобальное, правда, а материальное всегда можно заработать. Дорогие друзья, хочется вам сказать огромное спасибо, что откликнулись на эту тематику, и вот я сделаю вывод, что тема загадывания желаний и их реализации очень близка каждому белорусскому сердцу и каждому жителю Брестской области. Это невероятно круто. Так вот, если вы не были смелыми в загадывании вашего желания, мне кажется, сегодня идеальный день. А для этого подходит абсолютно любое время. 10:55 – самое время загадывать желание. Ну, а мы не будем вам мешать, потому что мы прощаемся с вами. Еще раз скажем спасибо за это утро, за совместную компанию. Здесь были мы. Прощаемся до завтра.
3: Пока-пока.
1: Самое доброе утро с Юлей Майской и Владом Романенко.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 11 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Белорусские аграрии намолотили 2 миллиона тонн зерна, сообщили Белта в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. По оперативным данным, на сегодняшнее утро с полей страны намолочено 2 миллиона 51 тысяча тонн зерна. Убрано 26% площадей зерновых и зернобобовых культур без кукурузы, гречихи и проса. Средняя урожайность составляет 39,1 центнера с гектара. Брестская область намолотила 585 тысяч тонн. Беларусь и Калужская область России по итогам заседания совместной рабочей группы в Минске подписали план мероприятий на 2027-2029 годы по реализации соглашения о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве, передает Белта. Также заключены соглашения об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между городским округом Калуги и Бреста. Заседание рабочей группы позволяет определить перспективные направления взаимодействия. Беларусь заинтересована в расширении сотрудничества в строительной сфере, аграрном секторе, поставках коммунальной, грузовой, пассажирской и сельскохозяйственной техники.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. За прошедшую неделю на дорогах Брестской области произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 2 человека погибли и 14 человек получили травмы различной степени тяжести. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности привлечено 219 пешеходов. 17 из них находились в нетрезвом состоянии, 44 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За управление транспортными средствами в состоянии опьянения сотрудниками госавтоинспекции задержано 28 водителей. Отстранено от управления 130 лиц, не имевших права управления транспортными средствами. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к административной ответственности привлечено 167 водителей. И последнее. Сегодня с 12 до 13 часов в Брестской области будет проходить плановая техническая проверка системы оповещения населения. В ходе проверки будут включаться электросирены, пройдет перехват УКВ FM-вещания на территории области. Граждан просят сохранять спокойствие. Никаких действий не требуется. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест ФМ и в приложении Радио Плеер Беларусь. В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

0: Люди могут менять свои маски, не теряя свою веру в надежду. Пусть летит наше время куда-то. С тобой самые лучшие люди и плечо высоченного брата.
1: Уже такая взрослая девчонка.

0: Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность. Местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22. В Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте полдень. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств, передает Белта. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии и Руанды. Президент поздравил послов с официальным началом дипломатической миссии и выразил уверенность, что она будет насыщенной значимыми событиями и конкретными делами. Обращаясь к дипломатам, президент отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. «Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства», подчеркнул Александр Лукашенко. В Брестском облисполкоме проходит сегодня 19-е заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Стороны представляют министры сельского хозяйства двух стран. Сегодня же делегации Управления профессионального образования Бухарской области Республики Узбекистан посещают Брестскую область. Начальник главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская и начальник управления профессионального образования Бухарской области Узбекистана Азамат Наимов подписали соглашение о сотрудничестве по совместным учебным программам и стажировке педагогических работников и мастеров производственного обучения. Сегодня день празднования 82-й годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. В городе сегодня по этому случаю откроют две многофункциональные спортплощадки от президентского спортклуба «Спорт для всех» в гимназии номер 3 и в средней школе номер 28. На Тришинском кладбище в эти минуты открывают интерактивную табличку с QR-кодом узникам Брестского гетто. В Брестском горисполкоме состоится торжественное награждение победителей творческого конкурса ЖКХ.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Ограничения на посещение лесов действуют в большинстве районов Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Ограничения на посещение лесов действуют на большей части страны, за исключением Ляховичского, Березовского, Ивацевичского, Барановичского районов. И последнее. Сегодня Всемирный день борьбы с гепатитом. Тема Всемирного дня 2026 года «Гепатит. Давайте разберемся» призывает устранить барьеры, препятствующие доступу людей к услугам, способным спасти им жизнь. В Брестской области за прошлый год зарегистрировано 18 случаев вирусного гепатита А, что составило 1,4 на 100 тысяч населения. Случаи вирусного гепатита Е не регистрировались. Большинство зараженных гепатитом не подозревают о наличии инфекции. Своевременное выявление вируса – первый шаг к получению жизненно важного лечения и предупреждению рака печени. Тестирование на гепатит, особенно в группах риска, – важнейшие условия победы над инфекцией. И это все к данному часу. Слушайте нас на radiobrestfm.by и в приложении «Радио Плеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брест-облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, местами кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный 5-10, порывы до 14, местами до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха по области от 17 до 22, в Барановичах 18-20, в Пинске 20-22, в Бресте сегодня 19-21 с плюсом.

Мы без сомнений также и выше неба представлены, и вообще в любой точке нашей планеты нас можно услышать. И я, как говорил ранее, соединяем здесь в эфире радио Бреста не только, знаете ли, районы, области, целые города, континенты и страны. Мы делаем ближе немного друг к другу для того, чтобы вы могли как-то общаться друг с другом. Например, в часе приветов и поздравлений есть возможность поздравить с праздником каким-либо. С тем праздником, который случился с вами 28 июля. Именно эти цифры на календаре. Ну, уже совсем скоро мы поговорим еще и о событиях этого дня. Что в мире случилось? Обсудим самые интересные новости. Будем слушать музыку. Это все на протяжении 3 часов эфирного времени. До 15.00 вместе с тобой. Я, меня зовут Женя Филинович. Тебе хорошего продолжения этого дня.

0: Реклама.
1: Что для вас работа? Стабильный доход?
2: Это классная команда и карьерный взлет.
3: Сыну велик, а в доме новая крыша.
4: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
5: Работа – это способ исполнить мечты.
1: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
6: Ансамбль «Беседа». Элегантное сочетание народной культуры и профессионального мастерства. Выступления, которые запоминаются надолго. Корпоративы, праздники, торжества. Заказывайте плюс 375 33 313 37 65. «Беседа» – это больше, чем музыка. Это народная душа.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Время также быстротечно. 12 часов и 21 минута. Отзеркаленное время позволяет нам загадать желание. Оно обязательно исполнится уже в самое ближайшее время. Поэтому загадывайте смело. А мы поговорим о праздниках этого дня. Что случилось 28 июля? И об этом расскажем уже буквально в течение нескольких минут. Так, ну что, полетели тогда, движемся только вперед. День крещения Руси случился 28 июля. Также сегодня день загадывания желаний, день бутылки мира. День пиар-специалиста, закулисный сегодня день также отмечается. День аквапарков, день фермера, день молочного шоколада. Что еще случилось? Именины сегодня у Василия, Владимира, Авудима и Петра. В 1851 году впервые было сфотографировано полное солнечное затмение. Также состоялась премьера мультфильма Уолта Диснея «Алиса в стране чудес». Ну и безусловным событием этого дня является то, что в 44-м году от немецко-фашистских захватчиков был освобожден город Брест. Поговорили о событиях этого дня. Напомню вам, что в рамках следующего часа можно будет усилить, безусловно, все эмоции при помощи часа приветов и поздравлений. Поэтому не забудьте написать свое сообщение. 399-2011 – это номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900 работает также на прием ваших сообщений. До 15.00 вместе с вами в дневной смене.
1: Радио

0: Погода.
1: Брест-Облгидромет сообщает, что на Брещине сегодня ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Западный ветер от 5 до 10 метров в секунду. Порывы ветра местами до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах сегодня 18-20. В Пинске сегодня от 20 до 22 градусов. В Бресте 19-21.
2: Реклама. Открытое акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойное.

0: культурного центра «Брест», улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Да, если солнца не хватает на улице, что остается делать тебе? Ну, конечно же, просто сиять и, безусловно, своим сиянием заряжать атмосферу, царящую там в коллективе, где ты находишься в эту секундочку. Да, ну или присоединяться к нам на волнах радио Брест. Постоянно солнечно, постоянно тепло. Ну, кстати, по поводу лета 26-го года, помните, мы в синоптике ведь обещали какую-то неимоверную жару в рамках этого лета, но вот что-то пока не очень, да, там, конечно же, были моменты, когда мы такие, ну, все, уже как будто бы и достаточно, помните, эти 3 или 4 очень жарких летних дня, когда температура воздуха поднималась до плюс 38 градусов? Чем тогда можно было охлаждаться? Ну, где-то на водоемах каких-то наверняка кондиционеры на полную мощь нужно было включать. Но вот что касается продолжения лет, мы заглянули, знаете ли, в календарь погоды и можем с уверенностью сказать, что лето возвращается. Ну, сегодня еще достаточно прохладно, но вот начиная уже с четверга, температура воздуха повысится до 25 градусов. Ну, а далее уже ближе к выходным, там и 28 будет. Ну, в общем, ждем. Настоящее лето, оно, безусловно, впереди. Ну, а также впереди час приветов и поздравлений. Не забывайте отправлять свои сообщения. 399-2011 – это номер нашего Вайбера. СМС-портал 9900 также работает на прием ваших сообщений. С 13 до 14.00 открываем час приветов и поздравлений.
1: Знай наших.

0: Реклама.
1: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
2: Я все оплатил. Это все теперь наше.
1: Наше все?
2: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом наше все от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
3: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: продолжаем твой день обеспечивать хорошим настроением и яркой музыкой на волнах Радио Брест. Присоединяйся к нам, ну а уже в рамках следующего часа также присоединяйся к тем, кто отправляет свои сообщения. Кстати, первые уже долетели к нам, и спасибо вам за это. 3992011 – это номер для ваших сообщений в наш Вайбер. Мы зачитываем сообщения на протяжении следующего часа с 13 и до 14.00, поскольку именно тогда открыты двери и окна часа приветов и поздравлений. Успейте написать, вспомнить, безусловно, тому, у кого сегодня какой-то праздник, яркое событие в жизни случилось 28 июля. Все это на протяжении следующего часа озвучиваем, ну а вы делайте громче, наслаждайтесь музыкой и, безусловно, хорошей погодой за окном. Я прям даже не поверил. Буквально еще минуту назад было пасмурно, ну а теперь светит яркое солнце. Здесь у нас в центре города Бреста. О погоде на ближайшие сутки уже совсем скоро в выпуске новостей. Не пропустите.
1: Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 13 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Беларусь намерена придерживаться открытой позиции и не юлить в отношениях США. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в ООН Валентина Рыбакова, передает Белта. Глава государства подчеркнул, что на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что страна не пойдет. «Мы никогда не юлили и в дипломатические термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, в том числе господин Коул, что мы можем, а что нет. Мы этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции», – заявил президент Беларуси. Сегодня в рамках заседания совместной рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Калужской области Российской Федерации под руководством министра архитектуры и строительства Вадима Альшевского и губернатора Калужской области Владислава Шапши состоялось ключевое событие. Подписано соглашение об осуществлении международных и внешнеэкономических связей в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах между муниципальным образованием город Калуга и Брестом. Представителем Калуги стал глава городского округа города Калуги Дмитрий Денисов, от Бреста первый заместитель председателя Брестского горисполкома Юрий Климахович. Сергей Жушман назначен главным врачом учреждения здравоохранения Брестская центральная поликлиника. Сегодня председатель Брестского горисполкома Сергей Лободинский представил нового руководителя коллектива учреждения здравоохранения. С 2023 года Сергей Жушман занимал пост заведующего филиалом номер 1 Брестская городская поликлиника номер 1 Бреста.
0: Новости.
1: Продолжаем выпуск. Ровно 82 года назад Брест был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. Враг превратил Брест в мощный укрепрайон с дотами, минными полями и фортами. Однако советские войска сломали оборону умелым маневром и решительной атакой. Освобождение города стало важнейшим этапом на пути к полному изгнанию врага с белорусской земли. Москва салютовала освободителям 20 залпами из 224 орудий, а Брестская крепость стала символом мужества и навсегда вошла в историю как крепость-герой. Специалисты Полесского лесхоза провели успешную апробацию нового водного туристического маршрута на реке Ствига в Столинском районе. Перед запуском услуги по аренде байдарок для широкого круга потребителей специалисты лично осуществили тестовый сплав с целью всесторонней оценки безопасности и технической готовности маршрута. Прохождение полной дистанции заняло около 7 часов. Река Ствига представляет собой уникальный природный объект Припятского Полесья. Ее извилистое русло, пролегающее через лесные массивы, открывает для туристов живописные пейзажи, недоступные для наблюдения с береговой линии. Новости компании. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку в бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Года.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью от 9 до 11, днем от 23 до 25 с плюсом.

13 часов и 10 минут. Время обеденного перерыва, хорошего настроения и лучшей музыки. На волнах радио Брест все это можно воедино сложить, и получится час приветов и поздравлений. Ждем от вас сообщения на волнах радио Брест. Мы все это дело обработаем, конечно же, и доставим прямо к адресатам, чтобы они стали счастливенькими и улыбались еще шире. Сегодняшний день — это 28 день июля. Ну, день по-настоящему хороший. Ну, во всяком случае, это уже точно лучше, чем понедельник. При условии, что понедельник был рабочим. Знаем мы такие ситуации, когда понедельник — выходной день. Да, такое тоже бывает, такое тоже случается. Но, тем не менее, продолжаем твою рабочую неделю. Ну и только хорошая музыка ожидает нас впереди. Вместе с твоими приветами. Пиши обязательно. Еще разочек номер Вайбера 399-2011. СМС-портал 9900.

Так, ну что, вот он, час приветов и поздравлений на волнах Радио Брест. И вот ваши первые сообщения. Все, что вы к нам присылаете сюда для того, чтобы, безусловно, мы здесь озвучили в прямом Радио Брест эфире. Так, большой привет Арине. Спасибо ей за учебу, советы, помощь и поддержку. Это было от Юли. Так, что еще здесь есть из того, что успело к нам прилететь? Здравствуйте, Радио Брест, здравствуйте. Передайте привет Валерию, он сейчас на обеденном перерыве трудится. Слушайте, нет, Валерию нужно передать огромный привет и сказать, что остановитесь, Валерий, идите на обед. Это было от Александра. Ну, слушайте, Саш, давайте скорее там Валеру, значит, за руку хватайте и вместе с ним в рамках обеденного перерыва вот садитесь возле радио Брест-приемников. Так, Вероника написала: «Здравствуйте, хочу передать привет, поздравить с годовщиной любимого человека Илью, дорогой мой человек. Мы с тобой вот уже 3 года, как вместе, уже целых 3 года, как ты делаешь мою жизнь ярче, а меня счастливее. Спасибо, что ты у меня есть. Люблю тебя и хочу, чтобы вся наша жизнь была такой же яркой, полной чувств. Уже 3 года вместе, а срок немалый, и даже незаметно, что время пробежало. Прошли огонь и воду, и ревность, и размолвки. Ну что ж, теперь пора бы нам праздновать помолвку. Люблю тебя очень сильно». Любимому мужу Егору огромный привет. Это было от Марго. Сегодня мы с ним отмечаем день рождения. Ну вот, вот. Давайте Егора тогда поздравлять с днем рождения. Да, безусловно, пожелать ему всего самого лучшего, исполнения всех желаний. Пускай все будет отлично, да, ну и пускай Марго будет также рядом. Так, на смс-портал прилетело еще одно сообщение. Любовный привет своему мужу Денису. Я тебя очень сильно люблю. Ирина подписалась. И вот только-только-только долетело к нам сюда сообщение от Татьяны. Такс, на Вайбер к нам прилетело. Сегодня, 28 июля, у меня, Михневич Татьяна из Бреста, есть прекрасный повод написать вам. Все дело в том, что именно сегодня, в 63-м году, в этот день, в одном из роддомов города Драгичино родились мои мамы, крестная мама Левченко Нина Михайловна, так, и моя свекровь, моя вторая мама, Михневич Валентина Константиновна. Я, муж Алексей, наша доченька Елизавета, поздравляем наших именинниц, дорогие наши мамы. В этот чудесный день мы хотим от всей души поздравить вас с вашим днем рождения. Вы самые дорогие, самые близкие люди в нашей жизни. Наша поддержка и опора. Желаем вам крепкого здоровья, бесконечного счастья, радости и любви. Пускай каждый день приносит вам только положительные эмоции, а все ваши мечты сбываются. Спасибо за вашу любовь, нежность, заботу и веру в нас. Мы очень вас любим. Поздравлениям присоединяются все родные, все близкие, конечно же, друзья. Ну и мы, огромная Радио Брест семьей, также поздравляем. Поздравляем и продолжаем наш, ну, такой поздравительно-праздничный эфир в рамках рубрики «Часы приветов и поздравлений». До 14.00 озвучиваем все ваши сообщения. 399-2011 наш Вайбер, смс-портал 9900 также работает на прием ваших заявок. Пишите.

0: Погода.
1: Информация специально для тех, кто слушает нас на природе и планирует оставаться на природе уже до завтрашнего дня. Брест-Облгидромет сообщает, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный от 4 до 9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 7-9, днем от 20 до 22 градусов. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью 9-11, днем 23-25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
4: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
5: Рассрочка до 6 месяцев.
4: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: будем надеяться, что тебе точно в этот момент не грустно и никаких точек не заставляет никто ставить. А поэтому давай будем продолжать. Весело, радостно. Да, будем смотреть в окошко, возможно, в этот момент. Радоваться яркому солнцу за окном. Ну и хорошо продолжать этот день. 28 июльский. Все-таки лето. Лето продолжается на Радио Брест вместе с вами. Так, что еще есть? Это Катюш прилетел, привет. Радио Брест, огромный привет. Слушаем вас на природе. Это идеальное сочетание. Спасибо за музыку, которая делает наш отдых по-настоящему теплым и душевным. Привет сыновьям Вове и Андрею. Это от Катюш прилетела. Так, что еще есть из непрочитанного? Есть еще большое сообщение от Натальи. Здравствуйте, Радио Брест. Пишет вам Игнатович Наталья. Поздравить хочу мою тетю Левченко Нину Михайловну, которая, которая проживает в Ивацевическом районе. С днем рождения! Пускай этот год твоей жизни принесет только добрые перемены и светлые события. Желаю тебе неиссякаемой энергии для всего, что ты любишь делать. Пусть будут силы на долгие беседы, на интересные книги, на встречи с друзьями. Друзьями и родными, и на воплощение самых смелых желаний. Желаю тебе просыпаться в здравии, с чувством радости, засыпать с улыбкой, зная, что завтра будет еще один прекрасный день. Пусть в жизни твоей будет много спокойствия, уверенности финансовой и простого человеческого уюта, а невидимый защитник всегда оберегает тебя и отводит любые беды. В общем, все это было от Натальи, а мы присоединяемся, да? Всей Радио Брест семьей, безусловно, присоединяемся к поздравлениям. И вместе с вами продолжаем эфир на волнах Радио Брест. 13 часов 42 минуты. Ангелин Пипер. Далее с музыкальной композицией «Листок» в Радио Брест сигналах. Ну а вы пишите свои сообщения. Будет еще одна возможность озвучить все их в рамках этого часа.
1: Наши треки.

Летние мотивы здесь, на волнах радио Брест. Ну, знаете ли, они не только в рамках этого лета, безусловно, будут обеспечивать ваше хорошее настроение, но и в целом осенью, весной, даже зимой мы можем создать лето при помощи музыки. Самое главное, чтобы вы были где-то рядом. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by также вместе с вами в летних мотивах. Ну и смс-портал 9900, он специально придуман для того, чтобы вы отправляли нам свои сообщения, тоже независимо тогда, когда вы будете это делать, осенью, зимой, весной, и создавали то самое летнее настроение у себя на местах. Да, не только при помощи музыки, но и при помощи хороших новостей мы также будем делать этот день немножечко лучше, знаете ли, атмосфернее, богаче на события и, безусловно, теплее. Так вот, если вам не хватает того самого тепла, тепло будет, да, обещают нам синоптики, начиная уже буквально с середины этой недели. Поэтому вместе с нами продолжайте свой летний период, где бы вы ни были, на работе, может быть, вы лето проводите, ну, потому что вы раньше отдыхали, или, может быть, у вас отпуск в сентябре, такое тоже бывает. Вот, если получилось так, что в рамках этого лета вы вместе с нами где-то в отпуске, тоже здорово, пишите, чем занимаетесь, да, ну и как вам это лето, какие впечатления вы уже успели получить. Да, ну и не забывайте, что мы вместе с вами не только в рамках рабочей трудовой недели, но и, конечно же, в рамках выходных дней, также где-то рядом, неподалеку, в районе ваших сердечек. 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by, мобильное приложение. Радио Плеер Беларусь. Ну или, находясь дома, можно сказать: Алиса, включи Радио Брест, и все будет хорошо. Пускай вот именно вот эта вот фраза будет, знаете ли, финальной в рамках этого часа. Ее нужно запомнить, да, ну и произносить, может, мысленно, может быть, вслух, в тот момент, когда что-то идет не так. Все будет хорошо. Или все хорошо. И поверьте, все так и будет. Меня зовут Женя Филинович. Следующий час посвятим безопасности. Безопасный вторник с МЧС на волнах радио Бреста с 14 до 15.00.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 14 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Витебского облисполкома Александра Рогожника, передает Белта. Речь шла о ситуации Витебской области, в том числе в сельском хозяйстве. Глава государства спросил, как разворачиваются события, интересовался наличием проблемных моментов. Отдельно затрагивалась тема привлечения на работу в области граждан из Узбекистана. Президент Беларуси во время принятия верительных грамот послов 9 государств выразил уверенность, что дипломатическая миссия будет насыщена значимыми событиями и конкретными делами. «Любые предложения, направленные на развитие дружественных добрых связей между вашими странами и Беларусью, будут оперативно и внимательно рассматриваться», – заверил глава государства. Обращаясь к дипломатам, Александр Лукашенко отметил, что многие из них представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет.
2: Многие из вас представляют государство глобального большинства, роль которого в международных делах стремительно и, главное, заслуженно растет. Входящие в него страны имеют схожие подходы к мироустройству, выстраиванию партнерства, урегулированию конфликтов. Им присуще уважение к национальному суверенитету, неприятие давления, диктата, незаконных санкций. Беларусь по праву считает себя частью этого глобального большинства. Наша история – героический, одновременно трагический опыт противостояния многочисленным попыткам колонизации и уничтожения белорусов предопределили исключительную важность для нас независимости и право людьми зваться, как сказал белорусский классик. Уверен, что общность взглядов стран глобального большинства будет хорошим фундаментом и для вашей успешной миссии в нашей стране. Ярким символом гостеприимства Беларуси явился фестиваль искусств «Славянский базар», участниками которого за 35-летнюю историю были представители 85 стран, в том числе Узбекистана, Бразилии, Монголии, Мьянмы, Республики Корея. Несмотря на происходящее у наших границ, сейчас, как и во все годы, на фестивальной сцене звучали белорусский, русский, украинские языки, песни других стран и братских народов. Это пример того, как искусство преодолевает барьеры и объединяет всех нас, людей. Уверен, что в следующем году и вы с удовольствием посетите очередной Славянский базар.
0: Новости.
1: К другим новостям. В Бресте прошло 19-е заседание Белорусско-Таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. С белорусской стороны председательствовал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзада, сопредседатель межправкомиссии. Представители Беларуси и Таджикистана обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. В центре внимания также взаимодействие в промышленной кооперации, сферах сельского хозяйства и продовольствия, транспорта, связи и цифровизации, легкой и фармацевтической промышленности в социальной сфере. На улице Московской в Бресте появились сразу два новых арт-объекта на домах 332 и 326. На пересечении Московской и Партизанского проспекта появилась художественная композиция, посвященная партизанам Беларуси. Автор мурала Анастасия Кошелюк, чья бабушка, сама бывшая партизанкой, много рассказывала о тех временах. Предприятие «Панда Тим» постаралось над еще одним объектом. Мурал «Любимый Брест» теперь красуется на доме номер 326. Руководитель проекта Сергей Тимошевич. Один мурал символизирует героическое прошлое, второй – созидающее настоящее. И последнее. Пинский район готовится к гастроэкологическому фестивалю «Полесский вьюн». Пройдет он 1 августа в эколого-туристическом комплексе «Тишина» около деревни Городище. Природная зона на один день превратится в большую ярмарку с белорусскими подворьями, детскими игровыми зонами, концертной площадкой и множеством других локаций. Главным событием фестиваля станет кулинарный конкурс «Битва на черпаках». В этом году 9 команд из Пинска и Пинского района выразили желание побороться побороться за звание лучших в приготовлении традиционного белорусского блюда верещаки. Сотрудники МЧС устроят шоу «Феерия воды и пены», а праздничное настроение будут создавать творческие коллективы. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио Брест-ФМ.бай и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде.
0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью от 9 до 11, днем от 20 до 25 с плюсом.

Ну а мы помимо радости в жизни каждого радиобрест-настроенного слушателя, каждый вторник добавляем еще немного безопасности. Да, безопасный вторник на волнах радиобрест, безопасный вторник с МЧС. Специальная программа призвана для того, чтобы напоминать вам правила безопасности. Поскольку, помните, как в школе говорили, что повторение – это мать учения. Да, и если вдруг случилось так, что вы впервые вместе с нами в рамках этого вторника стали свидетелем этой программы, тогда подослушайте до конца. Много полезной информации в рамках сегодняшнего эфира, безусловно, будет озвучено для вас. Уже в рамках следующего выхода мы свяжемся с коллегами из МЧС в рамках прямого телефонного разговора и поговорим о той самой безопасности, о происшествиях, о сводках. Это все будет уже совсем скоро. Поэтому будьте рядом вместе с нами на 104.8 FM в городе Бресте, на нашем сайте radiobrestfm.by или через мобильное приложение Radio Player Беларусь.

0: час.
1: Безопасный вторник. Сам час.
2: Безопасный вторник с МЧС, наша еженедельная рубрика для того, чтобы напоминать каждый раз о правилах безопасности. Ну и как анонсировали ранее, сегодня с нами на связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Поговорим о ситуации в регионе, о лесных пожарах и мерах по обеспечению безопасности. Кирилл, здравствуйте.
3: Здравствуйте. С начала 2026 года в Барановичском регионе зарегистрировано 44 загорания в природных экосистемах. Из них 35 загораний травы и кустарников, 8 загораний в лесном массиве, а также зафиксировано одно загорание торфяника. Главная причина практически всех этих инцидентов – человеческий фактор. Неосторожное обращение с огнем, брошенные окурки или неконтролируемые палы травы. Когда поступает сигнал о возгорании, на место оперативно выдвигаются подразделения МЧС, а в зависимости от масштаба к тушению подключаются и работники лесхозов. Спасатели применяют разные способы борьбы с огнем. Сбивают пламя связками веток, забрасывают кромку огня песком, используют воду и специальные средства. Особенно сложными считаются торфяные пожары. Горение идет под землей, поэтому такие очаги труднее обнаружить и ликвидировать. Тем не менее, благодаря слаженным действиям работников МЧС удается локализовать огонь и не допустить его распространения на большие площади. При этом гораздо эффективнее не допустить пожар, чем потом его тушить. Важно соблюдать простые правила безопасности. Не поджигать сухую траву, поскольку это не только крайне опасно, но и незаконно. И не бросать на землю горящие спички и окурки. Если возникает необходимость развести костер, нужно выбрать площадку, очищенную от сухой растительности, и обязательно окаймить ее полосой. Во время горения важно постоянно контролировать огонь. А рядом должны быть под рукой первичные средства для тушения. Вода, песок или огнетушитель. Прежде чем уйти, обязательно убедитесь, что угли полностью потушены и не тлеют. Не стоит поручать детям присматривать за костром, а также необходимо помнить, что на придомовой территории строго запрещено выжигать сухую растительность на корню. Если вы стали свидетелем загорания, не проходите мимо. При условии, что это безопасно, попробуйте остановить огонь собственными силами, но в любом случае незамедлительно сообщите о происшествии по телефонам 101 или 112. При вызове обязательно назовите свою фамилию и точный адрес. Это существенно поможет спасателям быстрее прибыть на место. Помните, пожар гораздо легче предупредить, чем потушить. Будьте внимательны и осторожны. Именно это является главным залогом безопасности.
2: Да, действительно так и есть. Слушайте, действительно, пожар гораздо легче предупредить, чем потушить. Ну, о правилах безопасности, в том числе в каникулярный летний период. Сегодня мы продолжим наш разговор. Напомню, что сегодня на связи с нами инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Весь этот час будет посвящен нашей рубрике «Безопасный вторник с МЧС».
1: Радио Брест.

0: Погода.
1: Брест-Облгидромет сообщает, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер от 4 до 9 метров в секунду, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха в Барановичах ночью 7-9, днем 20-22 градуса, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 23-25 с плюсом.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Знай наших.

0: Безопасный вторник. Сам час.
1: Эфир продолжается, и безопасный вторник на волнах МЧС также продолжается. Сегодня с нами на связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Ну и в продолжении темы поговорим о безопасности на летних водоемах. Кирилл, пожалуйста, вам слово в этот момент.
2: Лето, пора отдыха, и многие стремятся провести время у воды. Отдых у водоема дарит радость.

Профилактических рейда на водоемах региона. Это большая и кропотливая работа. Работники МЧС обследуют береговые линии, посещают популярные места отдыха, выявляют участки, где люди купаются вопреки запретам, и проводят разъяснительные беседы. Особое внимание уделяется необорудованным пляжам, тем самым местам, куда многие едут за тишиной и уединением, не задумываясь о рисках. Там нет спасательных постов, дно не обследовано, отсутствуют предупреждающие знаки, а значит, вероятность несчастного случая значительно выше. В рамках этих рейдов мерам безопасности на водоемах обучено 7044 человека, из них 2185 детей. С взрослыми спасатели обсуждают основные правила безопасного поведения на воде, рассказывают, как действовать в экстренной ситуации, и напоминают о недопустимости купания в состоянии алкогольного опьянения. Работа с детьми строится по-другому. Например, здесь важно говорить простым, понятным языком, приводить наглядные примеры, чтобы ребенок мог легко запомнить главное и в случае опасности не растеряться. Детям объясняют, почему нельзя заплывать далеко, прыгать в воду в незнакомых местах, баловаться так, что можно случайно уйти под воду, и как правильно звать на помощь. Нередко такие беседы сопровождаются демонстрацией простых действий, как держаться на воде, как позвать взрослого, как не поддаться панике. Для повышения эффективности контроля за обстановкой на водных объектах 44 раза был задействован беспилотный летательный аппарат. Дрон позволяет за короткое время осмотреть большие участки береговой линии, выявить группы отдыхающих в потенциально опасных местах, например, на обрывистых берегах, в зонах с сильным течением или там, где купание официально запрещено. Получив такую информацию, спасатели оперативно выдвигаются к месту, чтобы провести разъяснительную работу или при необходимости предотвратить беду. Использование современных технических средств – важная часть нашей профилактической стратегии. Это дает возможность видеть картину целиком и реагировать точечно, не дожидаясь происшествий. Главная цель всех этих мероприятий – не контроль ради контроля, а сохранение человеческих жизней. Мы стремимся не просто зафиксировать нарушение, а предупредить его, донести до людей реальную степень риска и дать простые, понятные инструкции для собственной безопасности. Практика показывает, что большинство несчастных случаев на воде происходит из-за пренебрежения элементарными правилами. Купание в необорудованных или запрещенных местах особенно опасно. На официальных пляжах дно регулярно обследуется и очищается от посторонних предметов. Установлены буйки, обозначающие безопасную зону. Размещены информационные таблички, а на посту дежурят спасатели ОСВОД, готовые прийти на помощь в любую минуту. На необорудованных же местах для купания таких гарантий нет. Под водой могут быть камни, битое стекло, а течение или резкий перепад глубины способны стать неожиданностью, к которой человек просто не готов. Серьезно повышает риск трагедии употребление алкоголя перед купанием. Спиртные напитки притупляют чувство опасности, нарушают координацию движений, искажают восприятие расстояния и глубины. В такой ситуации даже небольшая усталость или внезапная судорога могут привести к беде, потому что реакция человека замедляется, а способность трезво оценивать обстановку снижается. Крайне опасная ситуация, когда дети остаются без присмотра у воды. Даже ребенок, который уверенно держится на воде, может испугаться, потерять ориентацию в пространстве, попасть в яму или устать быстрее, чем кажется. Одна минута невнимательности взрослого способна привести к непоправимым последствиям. Поэтому важно, чтобы рядом всегда находился ответственный взрослый, который не отвлекается на телефон или разговоры, а действительно следит за ребенком. Опасным заблуждением остается использование надувных матрасов, кругов и других подобных изделий как надежного средства для плавания. На самом деле они не являются спасательными средствами. Слабый ветер или течение могут отнести такой предмет далеко от берега. Он может выскользнуть из-под человека, порваться или иметь скрытый дефект. В результате человек оказывается в воде, вдали от берега и без поддержки. А справиться с такой ситуацией бывает непросто даже опытному пловцу. Не меньшую угрозу несут заплывы за буйки, прыжки в воду с неприспособленных сооружений, дамб, пристаней и мостов, а также шалости и игры на воде, когда люди толкают друг друга, ныряют вслепую или пытаются испытать себя в опасных условиях. Все это часто приводит к травмам, в том числе очень серьезным. Например, при прыжке в незнакомом месте можно удариться головой о
скрытые под водой.

0: предметы и получить травму позвоночника. Когда человек теряет способность двигаться, и счет идет буквально на секунды. Поэтому я прошу вас быть предельно внимательным и соблюдать простые, но жизненно важные правила. Выбирайте для купания только специально оборудованные пляжи, где созданы условия для безопасного отдыха. Не заходите в воду в состоянии алкогольного опьянения и не позволяйте этого делать близким. Не оставляйте детей без присмотра ни на минуту, даже если они уверенно плавают. Не используйте надувные предметы как надежное средство плавания. Не забывайте за буйки и не прыгайте в воду в незнакомых местах. И помните, если вы стали свидетелем происшествия на воде или видите, что человек попал в беду, немедленно звоните по номерам 101 или 112. Постарайтесь кратко и четко сообщить, где случилось происшествие, сколько человек в опасности, есть ли пострадавшие и какая помощь уже оказывается. Ваша своевременная информация – это шанс на спасение, ведь в таких ситуациях каждая минута на счету.
1: Да, действительно так и есть, каждая минута на счету. Ну и самым главным, безусловно, поговорим также уже вскоре. Напоминаю вам, что сегодня с нами на связи инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Баранического горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Ну а наш следующий выход мы посвятим детской безопасности в период летних каникул. Поговорим об этом уже буквально совсем скоро, поэтому будьте рядом.
2: Радио Брест.

0: пускай не только утро будет добрым, но день продолжается также под добрыми знаменами или под знаменами добра. Ну и вечер на волнах Радио Брест будет обеспечен также добротой. Безопасный вторник, СМЧС, наша еженедельная рубрика, которую мы посвящаем безопасности.
1: Безопасный вторник, СМЧС.
0: Сегодня в рамках нашего разговора вместе с нами на телефонной связи инспектора сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Барановичского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Поговорили, безусловно, о том, что таит в себе, какую опасность таят в себе необорудованные для купания водоемы, ну, либо места для отдыха. Вот, но еще одной немаловажной темой, безусловно, является безопасность наших детей. Вот об этом прямо сейчас. Кирилл, пожалуйста, чуть более подробнее давайте поговорим и обсудим все моменты.
2: Я хочу поговорить еще об одной немаловажной теме, которая не оставляет равнодушным ни одного взрослого. О безопасности детей в период летних каникул. В летний период существенно возрастает риск возникновения опасных ситуаций, в которые могут попасть ребята. Ребята, с 15 мая проходит масштабная информационно-пропагандистская акция «Безопасные каникулы». Ее задача не просто рассказать детям о возможных опасностях, а сформировать у них устойчивые навыки безопасного поведения. Мы стремимся к тому, чтобы каждый ребенок понимал, как избежать угрозы. А если она все-таки возникает, как правильно и без паники действовать. Спасатели Барановичского ГРОЧС активно участвуют в этой акции и задействуют целый комплекс мероприятий, чтобы донести важные знания до максимального числа ребят. Особое внимание мы уделяем работе непосредственно в местах массового пребывания детей, в летних пришкольных и загородных оздоровительных лагерях. Наши работники регулярно выезжают туда, чтобы проводить занятия в максимально наглядной и доступной форме. На этих встречах мы подробно рассказываем ребятам о правилах пожарной безопасности, объясняем, почему категорически нельзя играть со спичками, зажигалками или любыми другими источниками открытого огня. Разбираем типичные ситуации, например, что делать, если вдруг загорелся электроприбор или появился запах гари. Обязательно напоминаем самый главный номер 101 или 112 и подчеркиваем, что звонить нужно сразу, не пытаясь справиться с огнем самостоятельно. Кроме того, мы показываем, как работают автономные пожарные извещатели и объясняем их важность для раннего обнаружения возгорания. Не менее значима является тема безопасности в быту. Дети часто остаются дома одни или пользуются бытовыми приборами без контроля взрослых, и это может быть опасно. На занятиях мы рассказываем, как правильно обращаться с электрическими устройствами, почему нельзя трогать оголенные провода и что делать при появлении запаха газа. Отдельно разбираем бытовые риски, связанные с окнами и балконами. Объясняем, что москитная сетка не выдерживает веса ребенка и не может служить защитой от падения, а значит, нельзя на нее опираться или вставать рядом без присмотра взрослых. Отдельное и очень серьезное направление нашей работы – безопасность на водоемах. Летом дети стремятся к воде, и именно здесь часто возникают критические ситуации. Совместно со спасателями «Освод» мы подробно разъясняем ребятам основные правила. То есть купаться можно только в специально оборудованных и разрешенных местах, где дежурят спасатели. Нельзя заплывать за ограничительные буйки, потому что за ними могут быть опасные течения или ямы. Категорически запрещено нырять в незнакомых местах. На дне могут оказаться коряги, камни или мусор, способные привести к тяжелым травмам. И самое главное правило – ни в коем случае нельзя заходить в воду без присмотра взрослых, даже если ребенок хорошо умеет плавать. Важной частью профилактической работы стали и занятия по плаванию, которые работники МЧС проводят в загородных оздоровительных лагерях. Опытные спасатели обучают ребят базовым навыкам, правильному дыханию, удержанию на воде, простейшим стилям плавания и приемам самоспасения. Отдельное внимание уделяется отработке действий в экстремальной ситуации, например, как вести себя, если почувствовал усталость на глубине или попал в сильное течение. Такие практические уроки помогают не только преодолеть страх перед водой, но и дают реальные навыки, способные спасти жизнь. Чтобы информация лучше усваивалась, мы используем не только беседы, но и интерактивные форматы. Показываем обучающие видеоролики, проводим викторины и конкурсы, где ребята могут закрепить знания в игровой форме. Большой интерес всегда вызывают практические занятия. Дети примеряют боевую одежду спасателя, учатся пользоваться первичными средствами пожаротушения, отрабатывают порядок действий при эвакуации. Такие занятия позволяют не просто услышать правила, а прочувствовать их важность и запомнить надолго. Кроме работы с детьми, мы также взаимодействуем с педагогами и воспитателями, делимся с ними методическими материалами, чтобы они могли продолжать эту важную работу ежедневно. А родителям мы рекомендуем не оставлять вопросы безопасности на откуп специалистам. Регулярно напоминайте детям основные правила, обсуждайте возможные опасные ситуации и проговаривайте, как нужно действовать. Даже короткий разговор может однажды спасти жизнь. Помните, безопасность детей – это общая ответственность. Мы делаем все возможное, чтобы предупредить беды, но именно взрослые, родители, педагоги, близкие ежедневно формируют у ребенка правильные привычки и отношение к собственной безопасности.
0: Ну да, действительно. Ну и давайте напомним еще разочек, что в случае чрезвычайной ситуации главный номер, который необходимо запомнить самому, обязательно сообщить ребенку, это 101 или 112. Ну и да, нужно подчеркнуть, что звонить нужно сразу. Сегодня на связи с нами старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Баранычского горотдела по чрезвычайным ситуациям Кирилл Санчук. Благодарим его, безусловно, за время, проведенное вместе с нами, и продолжаем наш день. Дневная смена на этом заканчивается. А вот через один музыкальный час здесь, на волнах Радио Брест, смена вечерняя и Алексей Лихович. Поэтому будьте рядом вместе с нами, 104.8 FM в городе Бресте, наш сайт radiobrestfm.by и мобильное приложение Радио Плеер Беларусь. До завтра. Пока.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
0: В эфире «Радио Брест». Новости.
2: В Бресте 15 часов. В студии Мария Демчук. Здравствуйте. Президент Беларуси, принимая сегодня верительные грамоты послов 9 государств, по традиции высказался об отношениях Беларуси с каждым из государств, отметив важность и заинтересованность в развитии сотрудничества с ними. Верительные грамоты главе государства вручили дипломаты из Узбекистана, Бразилии, Перу, Монголии, Мьянмы, Республики Корея, Саудовской Аравии, Ливии, Руанды.
3: Государства, которые вы представляете, интересны и важны для Беларуси. Узбекистан, например, является для Беларуси ключевой страной в Центральной Азии. Недавний исторический визит в нашу страну президента Узбекистана ознаменовал новый этап в двусторонних отношениях, которые вышли на уровень стратегического партнерства. Этому во многом способствует высокая динамика торгово-экономического сотрудничества, и мы готовы всемерно расширять его с акцентом уже на промышленную кооперацию. Внимание Беларуси в Латинской Америке объясняется прежде всего нашей уверенностью в перспективах взаимовыгодных связей со странами этого региона. Мы приветствуем рост международной значимости Бразилии и ее вклада в формирование глобальной повестки дня. Для Беларуси ваша страна важнейший торгово-экономический партнер в западном полушарии. Успешное развитие Перу во многом определяется высокой динамикой в аграрном секторе, горнодобывающей промышленности. В Беларуси вы найдете широкую линейку, необходимой для этих сфер машиностроительной продукции. В Азии, образно говоря, бьется сердце современного мира, и мы рады партнерству со странами этого региона. Беларусь искренне причисляет Монголию к числу друзей. В основе прочных отношений между нашими странами и народами память о совместном противостоянии нацистской Германии и милитаристской Японии. Придаем большое значение укреплению контактов на высшем уровне. Рассчитываем, что взаимное назначение новых активных послов и вступление в силу временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией будут способствовать наращиванию экономического сотрудничества. Много усилий приложено в последнее время для активизации диалога с Мьянмой. Политической, гуманитарной и, конечно же, торгово-экономической областях. В работе ряда конкретных проектов в промышленной, сельском хозяйстве, фармацевтике, гуманитарной сфере. Отношениям Беларуси и Республикой Корея присущ здоровый прагматизм. Готовы развивать сотрудничество в областях взаимного интереса. Будем приветствовать шаги Сеула по активизации белорусско-корейских связей, в первую очередь экономической, технологической, инвестиционной сферах.
0: Новости.
2: Продолжаем выпуск. Сегодня состоялся рабочий визит руководства города в Брестскую центральную поликлинику. Был проинспектирован ход ремонтных работ, проводимых в медучреждении. Особое внимание уделено модернизации рентгенодиагностического кабинета. В рамках обновлений здесь будет заменен аппарат на современный рентгенодиагностический «Униэксперт-3+». Новая техника позволит значительно повысить точность диагностики и качество обследований для пациентов. Ход ремонта и соблюдение сроков находится на личном контроле руководства города. Все работы ведутся строго по графику. Миллионы людей подсели на электронные сигареты, считая их безопасными. Они стали модной альтернативой курению, особенно среди молодежи. Вейпы становятся мировой проблемой, масштабы употребления их ежегодно растут. Вейпинг – это легальный рынок, работающий в рамках законодательства. В Беларуси декретом президента 24 января 2002 года номер 2 об изменении декретов президента Республики Беларусь утверждено положение о государственном регулировании производства, оборота и потребления не только табачного сырья и табачных изделий, но и производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения. Запрещена продажа табачных изделий, жидкостей для электронных систем курения лицам моложе 18 лет. Все, что продается вне легального рынка – контрафакт. И это все к данному часу. Слушайте нас на радио brestfm.by и в приложении «Радиоплеер Беларусь». В студии Мария Демчук. Дальше о погоде. По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью от 9 до 11, днем от 23 до 25 с плюсом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью от 7 до 12, днем от 20 до 25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22, в Пинске ночью 8-10, днем 22-24, в Бресте ночью от 9 до 11, днем от 23 до 25 с плюсом.
2: Реклама.
3: Что для вас значит работа?
4: Когда просыпаешься утром с охотой?
5: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
4: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
3: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
6: Комитет Брест-Облимущества еженедельно, по вторникам и пятницам, проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418, контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 16 часов. В студии Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 9 государств. Президент подчеркнул, что Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Также глава государства обозначил готовность развивать отношения с Ливией, поставлять туда сельскохозяйственную технику и медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавать

0: технологии обучать в Беларуси ливийских специалистов. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога, сказал Александр Лукашенко.
1: Беларусь поддерживает активные контакты с государствами Ближнего Востока. Саудовская Аравия является для нас авторитетным политическим и перспективным торгово-экономическим партнером. Особенно в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности, промышленной, информационных технологий и других. Важно, очень важно совместными усилиями наращивать торговлю, инвестиционное сотрудничество, чтобы пополнить копилку наших отношений несколькими историями успеха и вывести белорусско-саудовское взаимодействие на качественно новый уровень. Сложная геополитическая обстановка долгое время не позволяла в полной мере реализовать имеющийся потенциал сотрудничества с Ливией. Готовы работать с вами, вставлять вашу технику, вашу страну сельхозтехнику, медикаменты, наращивать экспорт белорусских медицинских и иных услуг, а также передавая технологии, обучать им в Беларуси ливийских специалистов. Убежден, что условия для активизации совместной работы сегодня благоприятны. Беларусь стремится к расширению отношений с Руандой. Придаем особую важность экономическому компоненту взаимодействия как фундаменту для развития политического диалога. В качестве приоритетных областей рассматриваем промышленность, сельское хозяйство, образование, информационные технологии, оборону и безопасность. Предлагаем вместе формировать условия для роста взаимной торговли и учредить для этих целей совместную комиссию по сотрудничеству.
0: Новости. К другим событиям. Две многофункциональные спортивные площадки открыли сегодня в Бресте. Проект «Спорт для всех», инициированный президентским спортивным клубом, способствует развитию спортивной инфраструктуры в населенных пунктах и созданию условий для активного отдыха в самых отдаленных уголках страны. Спортивные площадки открыли на территории гимназии номер 3 имени Веремиюк и средней школы номер 28. На площадках предусмотрены баскетбольные кольца, тренажеры для силовых упражнений и общей физической подготовки. Важно, что именно в годовщину освобождения Бреста мы получаем эти подарки от президентского спортивного клуба. Это дополняет ту работу, которую мы проводим для создания спортивной атмосферы в городе. Есть такая форма взаимодействия, когда сами граждане выступают с инициативой и при содействии администрации мы модернизируем спортивные площадки во дворах, отметили в Брестском горосполкоме. В Беларуси с 1 августа вырастут субсидии от государства на организацию своего дела. Об этом сообщает Белта со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты. В городах предусмотрена субсидия в размере 11 бюджетов прожиточного минимума. В малых городах, районах с высокой напряженностью на рынке труда и сельских населенных пунктах сумма увеличивается до 15 бюджетов прожиточного минимума. Максимальный размер в 20 бюджетов прожиточного минимума выделяется при организации безработными предпринимательской деятельности. Связанной с внедрением результатов научных исследований и разработок. Размеры субсидий будут действовать по 31 октября 2026 года. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Погода.
0: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16:10 на наших эфирных. Добрейшего вечера, дорогие друзья. Рад приветствовать вас на наших волнах. Это вечернее шоу «По дороге домой» на Радио Брест. Зовут меня Алексей Лихович. В ближайшие 3 часа мы вместе с вами. Массу всей интересной и полезной информации я вам в обязательном порядке расскажу из абсолютно разных сфер. Ну так просто, для хорошего настроения в конце рабочего дня. И так просто, может быть, где-то и для общего развития. Вот такая информация. Спойлерить не буду, про что буду рассказывать, потому что все это впереди. И, конечно же, без хорошей музыки мы с вами тоже не останемся. Совсем скоро хит от Lost Frequencies. Are you with me? Wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue light. Чуть пораньше Антон Бай и Poker Face. Дуэт Биби Рекса, Дэвид Гетта, Сэд Гёрлс буквально через одну музыкальную композицию и рекламный блок уже в ваших приемниках.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Комитет Брест-облимущества еженедельно по вторникам и пятницам проводит аукционы по продаже государственных объектов недвижимости, расположенных на территории Брестской области, стоимостью от одной базовой величины для бизнеса и жилья. Подробная информация на официальном сайте Брестского облисполкома brest-region.gov.by, раздел «Аукционы, конкурсы». Справки по адресу: Брест, улица Ленина, 11, кабинет 418. Контактные телефоны 26 97 17 и 26 97 18.
2: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
3: Я все оплатил. Это все теперь наше.
2: Наше все?
3: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось.
4: Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
2: Это рубрика «Водительский комитет», рубрика советов и лайфхаков для автомобилистов. И вот о чем поговорим мы сегодня. Возраст легковых автомобилей на дорогах иногда переваливает за 15 лет, а их техническое состояние приближается иногда к металлолому, причем с невероятной оперативностью. Ресурс транспортного средства истекает или уже закончился. Внимание требуют краеугольные элементы, о которых многие водители и автомобилисты даже не задумываются. О скрытой проблеме большинства машин родом из нулевых расскажем сегодня. Новые машины иногда не устраивают автомобилистов по ряду факторов, по соотношению цена-качество, например. Поэтому все больше и больше желающих приобрести личный транспорт обращают свое внимание на вторичку. Там и знакомые имена, и ценообразование, более приветливая атмосфера. Ну какие чири-тиги за весьма круглую сумму, когда можно по очень демократичной цене купить божественную Тойоту, пусть и 20-годков от роду. Полатаем, подкрасим, еще походит. Однако латки слишком часто оказываются поверхностными, а вот настоящую проблему мастера на СТО могут даже и не заметить, да и заметив не факт, что отремонтируют. Классический пример — подвеска. В трех случаях из четырех обладатель, тем более новоявленный обладатель подержанного авто, первым делом заменит совсем уже изношенные, гремящие и скрипящие, оставив сладкое напоследок. В мусорку пойдут гнилые кривые рычаги, может быть шаровые, реже сайлент-блоки, подрамник, а он еще походит. А вот именно в нем, в подрамнике, зачастую скрывается самая страшная болезнь транспортных средств с пробегом – остов, на котором стоит и рулевая стойка, и половина подвески, а порой даже и двигатель. И она со временем просто истлевает. Подрамник – несущая конструкция, на нее идет феноменальная нагрузка. Он активно участвует в управлении автомобилем, является залогом безопасности движения, но многие просто не отдают себе в этом отчет. Так вот, гнилой подрамник после очередной ямы или бодро пройденного лежачего полицейского обернется отделением колеса вместе с поворотным кулаком, нарушением геометрии подвески и в целом потерей жесткости всего автомобильного передка. Со временем железо, из которого он сделан, становится рыхлым и дряблым, и он не способным нести заложенные инженерами высокие нагрузки и превращает автомобиль ну просто в бомбу замедленного действия. Многие, увидев цены на запчасти, пытаются подрамник подваривать, что, кстати, тоже не имеет никакого смысла. В геометрию не попасть, колеса будут стоять криво, да и сварка желанного результата не даст. Сломается разом. Подрамник нужно просто заменить. Более того, на рынке полно предложений как по новым аналогам, так и по вполне добротным подержанным запчастям, снятым с беспробежных машин. Ну, конечно, операция обойдется недорого. Фактически надо разобрать всю переднюю подвеску, снять рулевую рейку, побороть десятки точек закисшего и давно сросшегося воедино крепежа. И, кстати, опытные разборщики, продавая подрамник, предлагают к нему и набор болтов гаек. Брать надо, потому что вероятность того, что, собственно, еще послушаться, равна нулю. Они просто не открутятся без применения специальных и очень даже грубых средств. Впрочем, описанные выше сложности не отменяют главного: гнилой подрамник, а он возникает на большинстве машин, нуждается в замене, иначе быть беде. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Это была рубрика «Водительский комитет». Берегите себя и свои транспортные средства. Удачи всем на дороге и ни гвоздя, ни жезла.
1: Без тревоги на дороге. Водительский комитет.
3: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 23-25.
2: Реклама.
3: Что для вас работа? Стабильный доход?
4: Это классная команда и карьерный взлет.
5: Сыну велик, а в доме новая крыша.
6: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
7: Работа – это способ исполнить мечты.
3: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
8: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
9: Наши песни.

0: In the end, it was the nightmares that awakened us. But it was our fantasy that created the new reality. After all, nightmares are still dreams, and all dreams carry a message.
1: Дорожный корреспондент.
2: Итак, я напоминаю о существовании такой очень важной, нужной, самое главное, полезнейшей рубрики. Рубрика «Дорожный корреспондент». Ремонт дороги, нанесение разметки, ДТП и пробки. Об этом должны знать все, кто за рулем вместе с любимой радиостанцией. Дорожным корреспондентом «Радио Брест» может стать абсолютно каждый из вас. Все очень даже просто. Сообщайте оперативную информацию о тех чрезвычайных ситуациях, которые встретились вам по пути, на наш студийный вайбер 399-0011, код 33. Скажу, что это совершенно не важно. Находитесь вы в городе Бресте, либо в любом другом населенном пункте, может быть, вы движетесь как раз по трассе между населенными пунктами и как раз настроили ваш приемник на любимую волну. Так вот, если что-то такое видите, ну, быть может, это сломалась машина, где-то неисправный светофор, может быть, ДТП, не хотелось бы, но случается. Одним словом, любой фактор, который затрудняет движение по дороге, именно о нем-то нам и нужно написать. Еще раз напомню, Viber 399-0011, код 33. Вот согласитесь, для вас это всего-то навсего написать то самое сообщение, а кому-то вы поможете объехать тот или иной затор, ту или иную пробку и оказаться в нужное время в нужном месте. Так что давайте помогать друг другу на дороге.
1: Дорожный корреспондент. Радио Брест.
3: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать,

0: Реклама.
1: Металл профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
2: Рассрочка до 6 месяцев.
1: Металл профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: «По дороге домой» с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 16.51 на эфирных, и под занавес этого часа новость у нас для тех, кто любит наблюдать за небесными светилами. Полное солнечное затмение этим летом 12 августа произойдет над Гренландией, Исландией, севером России, Атлантическим океаном, Испанией и небольшой частью Португалии. А вот частично фаза будет видна в Северной Америке, Европе и Северо-Западной Африке. В зоне полного затмения небесное шоу продлится не более 2 минут, а в центре полосы чуть дольше, но все равно менее 2,5 минут. Но будет зачем понаблюдать. Согласно расчетам НАС, полоса полного солнечного затмения 12 августа протянется через несколько регионов именно северного полушария. Наибольшей продолжительности полная фаза достигнет в центральной части полосы, проходящей над Гренландией, как я уже говорил, севером России и Северной Атлантикой. Там она продлится чуть более 2 минут, но все равно менее 2,5. Для большинства наблюдателей в зоне полного затмения продолжительность небесного шоу не превысит и 2 минут. А вот в небольшом отдаленном регионе на севере России полное затмение пройдет в полдень, когда Луна полностью закроет солнечный диск. В Гренландии и Исландии солнце погаснет поздно днем или ранним вечером. В Испании на самом северо-западном краю Португалии полное затмение случится лишь поздним вечером, незадолго до захода солнца. Что, кстати, позволит наблюдать редкое явление – закатное затмение. Частичное затмение охватит Европу, Северную Америку и Африку. Это уже интересно. Для тех, кто окажется за пределами узкой полосы полной фазы, также приготовлено зрелище частичное солнечное затмение. Вечером 12 августа затмение достигнет Великобритании, Ирландии, континентальной Европы и Африки. Жители США и Южной Канады увидят лишь небольшую часть солнечного диска. Луна лишь слегка коснется солнца. В НАС подчеркивают, что только в те короткие мгновения полного затмения, когда Луна полностью закрывает яркий диск Солнца, можно смотреть на него прямо без защиты глаз, но это очень коротко. До и после полной фазы, а также при частичном затмении необходимо использовать специальные средства защиты для глаз. Наблюдатели могут использовать специальные очки для наблюдения за Солнцем. Их, кстати, так и называют очками для затмения. Важно, это ни в коем случае не обычные солнцезащитные очки. Вне зависимости от степени затемнения, обычные очки небезопасны для наблюдения за солнцем и не защищают глаза от повреждений. Если специальных очков или безопасного солнечного телескопа нет, можно использовать непрямой метод наблюдения, который не предполагает прямого взгляда на солнце. Например, можно проецировать изображение солнца через подзорную трубу или даже через лист картона с маленьким отверстием на белую поверхность. Соблюдение именно этих простых правил позволит насладиться редким астрономическим событием без риска для зрения. Ну что ж, подождем, совсем немножко осталось, 12 дней, практически сколько там, 2 недели, не буду пытаться блистать в математике, но вещь интересная, надеюсь, и у нас будет хоть чуть-чуть, но видно это прекрасное астрономическое явление.
0: По дороге домой. Радио.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 17 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Отношения Беларуси и США на данном этапе, их динамика и перспективы неплохие. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом постоянного представителя Беларуси в Организации Объединенных Наций Валентина Рыбакова. Глава белорусского государства обратил внимание, что ранее на переговорах с представителями США четко и однозначно объяснил американской стороне позицию Беларуси, что возможно и на что страна не пойдет.
2: Я думаю, достаточно четко ты присутствовал на всех переговорах, объяснил им о том, что мы можем, что не можем и на что не пойдем. Я объяснил о наших отношениях, прежде всего, с нашей Россией, с Китайской Народной Республикой, да и с Ираном. Много мы затрагивали тем, и четко и однозначно сказал, и мы от этого сейчас и выигрываем. Мы никогда не юлили там и в дипломатические какие-то там термины не прятали свою позицию. От этого сегодня и выигрываем. Они прекрасно понимают, и в том числе господин Кол, что мы можем, а что нет. Поэтому мы и этого курса будем придерживаться дальше. Такой порядочности, открытости и нашей открытой позиции.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня в рамках празднования 82-й годовщины освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков в горосполкоме подвели итоги городского творческого конкурса «Я люблю Брест». Всего на конкурс поступило более 60 уникальных творческих работ от талантливых жителей областного центра, которые выразили свои искренние чувства к родному городу в форме красочных рисунков, авторских открыток и душевных пожеланий. Также с победителями лично встретился председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. Глава города тепло поблагодарил брещан за их высокую гражданскую активность, искреннюю любовь к Бресту и творческий подход, после чего вручил заслуженные награды и ценные подарки. В четверг, 30 июля, общественная приемная Брестского городского исполнительного комитета с 17 до 19 часов будет проводить прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. Место проведения – Брестский горосполком, улица Энгельса, 3, кабинет 102. Также с 17 до 19 часов вы можете задать интересующий вас вопрос по телефону 30 18 38. Ознакомиться с графиком работы общественной приемной можно на сайте Брестского горосполкома в разделе «Обращения». И в завершении новости компаний. АЗС «Беларуснефть» в Брестской области осуществляет заправку бытовых баллонов газом ПБА до 50 литров за наличный и безналичный расчет. Адреса АЗС доступны на сайте azs.belarusneft.by. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Я бы даже сказал, не скоро, а прямо сейчас. Прекрасная оттепель, теплый, замечательный вечер, который мы продолжаем вместе с вами. Искренне поздравляю всех тех, кто закончил рабочий день и движется по направлению к дому. Если за рулем, соблюдайте правила дорожного движения. Да и не за рулем, собственно, тоже. Ну а если становитесь свидетелями факторов, которые затрудняют движение по дороге, обязательно сообщайте о них нам на наш студийный вайбер 399-0011, код оператора 33, становитесь нашими дорожными корреспондентами. Ближайшие два часа мы вместе с вами. Зовут меня Алексей Рихович. Расскажу массу интересной и полезной информации. В рубрике Music Box узнаем, у кого же сегодня из знаменитостей день рождения. Также куда-нибудь нам сегодня укажет направление стрелка нашего радиокомпаса какой-нибудь интереснейшей достопримечательности Брестской области. А вот в этом часе расскажу три неосторожные фразы, которые могут очень сильно навредить вашей карьере, что нельзя говорить начальнику. А в рубрике «Ное новости» расскажу, в какой стране нельзя бросать деньги на ветер, потому что это может быть чревато законными последствиями. Вот такой план на ближайшие два часа. Что у нас по части музыки? Совсем скоро Дан Балан и Лендо Календо. Чуть пораньше слушаем наших Елена Товстик и «Ты далеко». А вот Феликс Ян и Леони «Бэнг Бэнг» буквально через одну композицию уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Реклама.
1: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.
5: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.
6: Слухай наших.

0: Ну и новости.
1: Говорят, что сорить деньгами весьма и весьма опасное занятие, особенно для собственного и семейного бюджета. Но, оказывается, это еще и может лишить свободы. Но хорошо, что не у нас. Это как раз-таки в Нигерии произошло. Придя на день рождения, гости из... это жители города Вари в Нигерии до того развеселились, что принялись танцевать, осыпая друг друга бумажными деньгами. Нет, ни деньгами из монополии, ни из банка приколов, самыми, что ни на есть, настоящими. Однако необычное развлечение обернулось для 12 весельчаков очень даже крупными неприятностями. Неизвестно, как о праздничном разгуле узнали представители власти, но тем самым денежным танцем заинтересовались в комиссии по экономическим и финансовым преступлениям. А посему все 12 гостей вечеринки предстали перед судом и признали такие обвинения в неуважительном и запрещенном законом обращении с национальной валютой. Обвиняемые раскаялись и письменно пообещали впредь соблюдать закон. Все это дало их адвокатам основание просить суд о снисхождении. Но суд оказался непреклонен. Все любители швыряться деньгами следующие полгода проведут за решеткой. Деньги, как видите, любят счет, а теперь, как выяснилось в Нигерии, они еще и любят весьма и весьма уважительное отношение. Чего могу пожелать вам? Я, связанного с деньгами, это только то, что, чтобы вам всех, всегда и любой суммы этих денег всегда хватало на счастье. Оставайтесь вместе с нами и в середине этого часа не пропустить прогноз погоды.
0: По дороге домой. Радио. Радио. Радио. Бред.

0: Радио Брест.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 23-25.
2: Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слониме, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Открытое акционерное общество «Жабинковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
4: Мечтаете о празднике, где звучит душа Беларуси? Ансамбль «Беседа» — это песни, которые трогают сердце. Мы приносим радость в каждый уголок страны. «Беседа» — ваш праздник с белорусским колоритом.
5: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые «Приорбанк» представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
6: Металл-профиль «Брест» на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов.
7: Рассрочка до 6 месяцев.
6: Металл-профиль «Брест». Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
8: Слушай наших.

0: Итак, 17:38 на эфирных. Давайте продолжать. Есть у нас парочку сообщений от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Так, вот о чем он нас предупреждает. Внимание, город Брест, Горбатый мост, ремонт дорожного покрытия. Плюс, что такое, выставили светофоры. Пробка. Поэтому внимательно. Те, кто не умеет трогаться с возвышенности, лучше даже и объехать. Вот это дельный совет от очень даже опытного водителя. Так, есть у нас еще один приветик. Передаем привет Мирунюку Роману из города Кобрин. Твои любимые Поля и Наташа. Еще привет Ромочке Мирунюку из города Кобрин. От Леськи, Каринки и Надьки. Мы его очень любим. Так, ну а теперь к запланированной теме нашего сегодняшнего эфира. Я все-таки расскажу про три неосторожные фразы, которые могут повредить карьере. Расскажу, потому что у меня это в планах. Так, вообще, ну, работа является одной из самых важных составляющих жизни любого человека. Заработок позволяет нам иметь тот уровень жизни, к которому мы стремимся. По этой причине каждый уважающий себя человек следит за своим имиджем и репутацией. За годы идеальной службы человек становится без преувеличения незаменимым сотрудником. Но, тем не менее, на работе важно следить не только за своими действиями, но и за речью, потому что некоторые слова, брошенные в эмоциональном порыве, могут стоить целой карьеры, несмотря на предыдущие заслуги. Так вот, каких три фразы точно не стоит употреблять в разговоре с начальством? Фраза номер один. Поручите это кому-нибудь другому. Если босс выбрал именно вас исполнителем какой-то конкретной задачи, то это означает, что вы справитесь с ней лучше, чем все остальные. Даже если вы завалены другими делами, не стоит рисковать репутацией. Просто ненавязчиво напомните о всех своих проектах и спросите, на что стоит обратить внимание в данный момент. Знаменитое слово «уволюсь» некоторые по 5 лет подряд увольняются. Эту фразу стоит произносить только в том случае, если вы действительно решили прекратить работу в данной компании. Помните, что шантаж в данном случае может сработать лишь один раз, то при условии, что вам нет равных в работе. Так, вопрос и фраза «Red flag номер 3 для начальства. Я пойду домой после обеда, потому что я все выполню». Нельзя. Если вам срочно нужно домой, то просто отпроситесь. Не говорите о том, что шеф дает вам слишком мало работы. В следующий раз вы можете получить в 2-3 раза больше. Вот такие фразы. Пусть эта информация будет для вас полезной. Не менее полезной, чем информация от нашего дорожного корреспондента по имени Сергей. Еще один сломанный автомобиль. Посему могут быть затруднения на дорогах. Это сломан автомобиль перекресток улицы 28 июля и Луцкая. Будьте там повнимательнее. Оставайтесь вместе с нами. Прямо сейчас только хорошая музыка хорошим людям.
1: По дороге домой.
2: Радио Брест.
3: Ты вернулась домой, лишь бы дальше побывать.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 17.52 на наших эфирных. Совсем скоро мы с вами окажемся в следующем часе, где будет масса интересной и полезной информации. А вот, кстати, следующий информационный час открою не я, а моя коллега из отдела новостей Арина Ермакова. Вы узнаете, с каким университетом Брестский государственный технический университет заключил соглашение о сотрудничестве. Где в Первом регионе можно увидеть исторический орган, изготовленный в 1912 году в Нидерландах. А также, что можно увидеть на выставке «Арт Зимний сад 2026» в Зимнем саду Брестского государственного университета имени Пушкина. Об этом и не только, более подробно вместе с Ариной Ермаковой сразу в самом начале следующего часа. Так что не пропустите все самое актуальное и самое интересное.
0: По дороге домой.

0: Радио Брест. Радио Брест. Там, где вы живете. Первый регион. Сегодня.
1: В Бресте 18 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Брест сегодня отмечает 82-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В городе почтили память защитников и жертв Великой Отечественной войны. Председатель Брестского облисполкома Петр Пархомчик, руководители города, депутаты, представители трудовых коллективов и общественных организаций, военнослужащие, священнослужители, дипломаты сегодня возложили цветы к подножию монумента в честь войск первого Белорусского фронта на площади Свободы, почтили память защитников и жертв Великой Отечественной войны минутой молчания. Для брещан эта дата – день гордости и, наверное, день скорби. Для нас это в первую очередь память о наших предках, память о тех, кто ценой своей жизни сегодня дал нам возможность жить под мирным небом. И наша главная задача – сохранить эту память. Я всегда говорю – приезжайте, смотрите и помните. Именно в этих трех словах Брест символичен в том отношении, когда люди живут и помнят про тех, кто их освободил, а те, о героях, чьими именами мы называем улицы и школы, где учатся наши дети. Мы говорим про мужество и храбрость этих людей, которые никогда не сдавались, подчеркнул председатель Брестского горосполкома Сергей Лободинский. В Бресте прошло 19-е заседание Белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. С белорусской стороны председательствовал министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов, министр сельского хозяйства Таджикистана Курбон Хакимзада, сопредседатель межправкомиссии. Представители Беларуси и Таджикистана обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономического, инвестиционного и межрегионального сотрудничества. В центре внимания также взаимодействие в промышленной кооперации, сферах сельского хозяйства и продовольствия, транспорта, связи и цифровизации, легкой и фармацевтической промышленности в социальной сфере. Брестский государственный технический университет заключил соглашение о сотрудничестве с Таджикским аграрным университетом. Церемония подписания документов состоялась во время заседания Белорусско-таджикской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Один из приоритетов сотрудничества – создание совместных научных команд для исследований, грантов и защиты диссертаций. Белорусские и таджикские университеты нацелены проводить сообща мероприятия, обмениваться информацией о программах и учебных документах. Это соглашение открывает новые горизонты для совместного развития образования и науки, делая важный шаг к укреплению дружеских связей и взаимовыгодному сотрудничеству между Белоруссией и Таджикистаном, отметили в Брестском государственном техническом университете.
0: Первый регион. Сегодня.
1: Продолжаем выпуск. Брестская область и Бухарская область Узбекистана закрепили сотрудничество соглашением. В регион с визитом прибыла делегация Управления профессионального образования Бухарской области Республики Узбекистан. Главным итогом встречи стало подписание официального соглашения о сотрудничестве. Подписи под документом поставили начальник Главного управления по образованию Брестского облисполкома Наталья Калиновская и ее узбекский коллега Азамат Наимов. В костеле Успения Пресвятой Девы Марии в Пружанах можно увидеть исторический орган, изготовленный в 1912 году в Нидерландах. По словам организатора фестиваля «Арс Магна Органи», орган романтического типа отличается насыщенным звучанием, которое особенно хорошо раскрывается в акустике трехнефного костела. Инструмент установили на хорах храма, сохранив традиционное расположение, обеспечивающее качественное звучание и возможность совместных выступлений с хором или ансамблем. Первый концерт состоялся с участием профессора из США. Затем до 2 октября в костеле будут ежедневно проходить сольные и ансамблевые выступления. Всего программа включает 15 концертов. В ГАИ УВД Брестского облисполкома рассказали о новшествах и приоритетах в обеспечении дорожной безопасности. В этом году получили 6 новых специальных патрульных мотоциклов отечественного производства. Их распределили в города. Большое подспорье в контроле за безопасностью дорожного движения – беспилотные летательные аппараты. В Брестской области в таком мониторинге используют 9 беспилотных летательных аппаратов. Повышенное внимание в Первом регионе уделяют также обустройству инженерных сооружений для дорожной безопасности. В частности, на трассах в аварии на опасных местах устанавливают барьерные ограждения. Появляются на дорогах Брестской области новшества, направленные на повышение безопасности пешеходов. На базе зимнего сада Брестского госуниверситета имени Пушкина работает выставка «Арт Зимний сад-2026». Ее участниками стали мастера декоративно-прикладного искусства, художники клуба народного творчества «Наследие». Экспозиция открылась в рамках празднования Дня освобождения города Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Представленные работы посвящены истории и современности Бреста. Торжественное открытие прошло с участием известных исполнителей города, над Богом и университета. Своим творчеством порадовала победительница 34-го международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» на Славянском базаре в Витебске Елизавета Цуприк. Экспозицию можно посетить до 9 августа. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
2: Года.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Итак, 18.11 на эфирных. Мы продолжаем, дорогие друзья. Это вечернее шоу «По дороге домой». Зовут меня Алексей Лихович. И в ближайший час я вместе с вами узнаем интересную, забавную новость из мира музыки. Кто сегодня из знаменитостей празднует день рождения? Это известный артист, певец. У него, кстати, очень много поклонников. А вот «Радио Компас» отправит нас сегодня в город Пинск. Одну достопримечательность сегодня рассмотрим весьма и весьма подробно. Вот. Ну и без хорошей музыки тоже не останемся. Совсем скоро. Это Джон Десон и Wild Roses. Чуть пораньше наш белорусский исполнитель Кирилл Гуд, он же Лирик, кассеты. А вот Two Colors и их композиция Ghost сразу после музыкального трека и рекламного блока уже в ваших приемниках. Только дождитесь.
0: По дороге домой. Радио Брест.

0: Реклама.
1: Металл-профиль Брест на Янке Купалы 110 дарит летние скидки до 20% на металлочерепицу и профнастил. Собственное производство, изготовление изделий любой сложности, доставка. Бесплатно замеры и расчет кровельных материалов. Рассрочка до 6 месяцев. Металл-профиль Брест. Янки Купалы 110. Район троллейбусного депо. Телефон МТС 251-0505. 251-0505.
2: Искусство может волновать, удивлять, вдохновлять, задавать вопросы, влюблять в себя. Впервые Приорбанк представляет выставку картин современных белорусских художников из своей коллекции. С 25 июля по 16 августа. Выставочный зал Брестского областного общественно-культурного центра. Брест, улица Советская, 54. Приходите, чтобы почувствовать.
3: Дорогой, скажи мне три заветных слова.
4: Я все оплатил. Это все теперь наше.
3: Наше все?
4: Наше все. И дом, и кухня, еще и на санатории осталось. Все, что вы хотите, может быть белорусским. С кредитом «Наше все» от Альфы до 100 тысяч рублей на любые белорусские товары и услуги. Подробнее на alfabank.by и по номеру телефона 198.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Стрим на наших эфирных, и давайте посмотрим, куда сегодня повернет стрелка нашего радиокомпаса. И отправит она нас сегодня в город Пинск, потому что там есть очень интересная достопримечательность. Дворец Бутримовича, небезосновательно величаемый жемчужиной Полесья. Он был построен в Пинске в 1794 году. Примечательно, что он прекрасно сохранился до наших времен, расположен на главной улице. Появлением дворца мы обязаны тогдашнему владельцу этих земель Матеушу Бутримовичу. 7 сентября 1784 года в честь приезда в Пинск последнего короля Речи Посполитой Станислава Августа Понятовского в фундамент была заложена памятная плита. Этот день, собственно, и считается официальным днем рождения пинского мура. Муром он называется потому, что в те времена стал первым жилым домом, построенным из камня. До этого момента из камня строились только монастыри и храмы. При закладке фундамента оказалось, что дворец будет стоять на родниках, поэтому была создана ювелирная дренажная система. Увы, ее повредили во время строительства гостиницы «Пинск» уже в наше время. Дворец пережил многих хозяев после Бутримовича. Он был зимней резиденцией Скирмонта в свое время. Именно здесь жил и творил тот самый знаменитый Наполеон Орда. Удивительное сооружение сгорело в 1901 году, но было отстроено и отреставрировано. Ранее дворец поражал великолепием интерьеров, однако сейчас они, к сожалению, утрачены. Сегодня в старинном здании дворец Бракосочетания в правом его крыле разместился небольшой музей, посвященный истории дворца Бутримовича. Все-таки богата наша земля достопримечательностей. Милости просим, дворец Бутримович, город Пинск. Оставайтесь вместе с нами. В середине этого часа прогноз погоды.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 23-25.
2: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Бресте, Барановичах, Слонине, Пинске и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Открыто акционерное общество «Жабенковский сахарный завод» приглашает на сезонную работу с сентября по декабрь грузчиков склада готовой продукции. Заработная плата от 3 до 7 тысяч рублей на руки. Грузчиков железнодорожного цеха от 3 до 5 тысяч рублей на руки. Составителей поездов от 1800 рублей на руки. Операторов пакетоформирующих машин от 2300 рублей на руки. Слесарей-ремонтников от 1800 рублей на руки. Резчиков свеклы от 1800 рублей на руки. Транспортерщиков от 1800 рублей на руки. Шихтовщиков от 1400 рублей на руки. Уборщиков помещений от 1200 рублей на руки. Официальное трудоустройство. Достойная и своевременная заработная плата. Подробная информация по телефонам 8 016 41 699 87 и плюс 375 29 514 90 30.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.
0: Наши песни

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Так, 18:38 на эфирных, и прямо сейчас, дорогие друзья, наша рубрика Music Box. Узнаем, кто же сегодня празднует день рождения. А сегодня именинник у нас яркий артист, знакомый нам по группе M-Band, Шоу Маска и многим другим проектам. Анатолий Цой, ну или известный как просто Цой. Ему исполняется 38 лет. Для вас несколько интересных фактов из его биографии, о которых вы, возможно, и не знали. Первый факт. Казахстанский старт. Анатолий родился в Талдыкаргане, в Казахстане. До переезда в Москву он уже был популярен у себя на родине. Он дошел до финала казахстанского X-фактора, имел стабильный заработок и даже купил квартиру. Но ради мечты он все же бросил все и в 2013 году уехал покорять столицу, в смысле Москву, с нуля. Это был очень сложный период в его жизни. Второй факт. Он это не только певец, но и ведущий. Мало кто знает, что Анатолий обладатель ТЭФИ, как ведущий развлекательного шоу «Саранкэм» на канале СТС Лав. Кстати, позже он также был ведущим экстремального шоу «Фактор страха». Ну и третий факт – это победа в «Маске». В 2020 году он стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ, и скрывался он там за образом льва. Ему, кстати, шло. Ну что ж, Анатолий, мы поздравляем с днем рождения. Всем остальным говорю, оставайтесь с нами. По дороге домой впереди еще много музыки. А прямо сейчас присаживаемся и посидим немножко на лавочке вместе с Анатолием Цоем.
0: По дороге домой.
2: Радио Брест.

0: по дороге домой с Алексеем Лиховичем.
1: Мальчик поплыл. Это было актуально для вчерашнего ливня погода. Ну, почему бы нет? Слава богу, что все у нас, как говорится, обошлось. Луж особых не было, и мы уже наслаждаемся тем самым любимым Брестом. Ну, и каждый, кто меня слышит, своим любимым городом, потому что лето продолжается, лето не заканчивается. Мы, ну, я бы не сказал, что уже прям посередине лета, но еще целый месяц прекрасного сезона у нас с вами остался впереди, с чем вас, собственно, и поздравляю. Насим, позвольте откланяться, поблагодарить тех, кто участвовал в создание этого эфира, наших дорожных корреспондентов. Спасибо большое за свежую и актуальную информацию с дорог город Бреста и не только. Ну и, конечно же, вас, дорогие друзья, потому что если бы не было вас, ну и зачем, собственно, нужен был бы этот самый эфир? Спасибо, что остаетесь на наших волнах и на волнах радио Брест, как говорится. Все, желаю вам только прекрасного, замечательного, уютного вечера. В принципе, еще светло, еще можно много чего успеть, много чего хорошего, позитивного. Ну и пусть все, что на завтра у вас запланировано, в обязательном порядке случится, сбудется, и вы в конце дня сможете сказать себе: «Я большой молодец». С вами был я, Алексей Лихович, и вечернее шоу «По дороге домой».

0: Радио Брест. Там, где вы живете. В эфире Радио Брест. Новости.
1: В Бресте 19 часов. С новостями знакомит Арина Ермакова. Здравствуйте. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня принял с докладом председателя Витебского облсполкома Александра Рогожника. Речь шла о ситуации Витебской области, в том числе в сельском хозяйстве. Глава государства спросил, как разворачиваются события, интересовался наличием проблемных моментов. Отдельно затрагивалась тема привлечения на работу в области граждан из Узбекистана.
2: Линия фронта, к счастью, мирно проходит сейчас через Витебскую область. Видишь, что и погода такая, и прочее. И сам ты в пекло в это попал. Какова ситуация в Витебской области? Как разворачиваются события? Какие проблемы там и так далее? В том числе и по узбекам. Потому что к тебе они прежде всего прилетели. Но помни одно. Молоко и мясо – это прежде всего. Людей не хватает, пожалуйста. Зарплата, их зарплата – это третий вопрос. Они просили продукцию. Мы в этом заинтересованы. Они готовы инвестировать в сельское хозяйство, потому что, ну, как без инвестиций, без молочно-товарных комплексов и тракторов мяса, молока не получишь. Мы готовы произвести здесь необходимое не только в Витебской области, у нас же в Могилевской, Гомельской и в Гродненской областях люди нужны. Ну, целенаправленно.
0: Новости.
1: К другим событиям. Сегодня в Бресте в 115-м зенитном ракетном полку знаменательное событие. Ряды офицеров пополнили сразу трое выпускников Военной академии Республики Беларусь. Торжественное прибытие молодых лейтенантов состоялось в символичный день – День освобождения Бреста от немецко-фашистских захватчиков. Помимо этого, в год белорусской женщины данная церемония обрела особый смысл. Впервые две выпускницы факультета противовоздушной обороны приняли решение связать свою судьбу с полком, который на протяжении более чем трех четверти века стоит на страже мирного неба над Бугом. В день освобождения Брестского района от немецко-фашистских захватчиков в агрогородке Муховец высадили клюны. Молодые деревья украсили территорию около музея под открытым небом Аллея памяти. В благоустройстве приняли участие глава Прибужья Григорий Панасюк, его заместитель, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Павел Волынец, руководитель районного совета депутатов Владимир Хватик. К ним присоединились активисты партии. Каждое посаженное дерево – это символ живой памяти о подвиге участников Великой Отечественной войны. С новостями знакомила Арина Ермакова. Далее прогноз погоды.
0: Погода.
1: По информации Брестоблгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.

Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20-35-45.
0: Наша музыка.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.

0: Зорки гаворять.
1: Добрый вечер, у студии Алексей Ляхович, и зараз я пропоную зазирнуть у будущую и доведаться, что подрыхтовали нам зорки на завтра, на середу 29 липеня. Завтра гороскоп добрый для того, каб як след заняться назапашенными справами. Зорки будут шодро наполнять вас энергией для того, каб рашуче и хутко разгребсти усе старые завалы. Разом с тем у вас может з'явиться тяга усе спрашать и нават секши с пляча, что у багато поспешными и необдуманными рашеннями. Накшталт пропоную расстаться ти жить разом, жадание выкинуть старую меблю, продать машину и гэдак далей. Нават нягледзячы на ўсю магчымую абгрунтаванасць гэтых рашэнняў, лепш адкласці іх рэалізацыю на потым, даўшы сабе час усё як след узважыць. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака зодыяка, даведаемся зараз. Завтра гороскоп Авена будет переполнен яркими эмоциями. День наделяя его живым уявлением, дякуючи чему Авен сможет проявить себя у творчести. Однако главное, что обещают ему зорки, это спонтанность почутия. Завтра Авен может отчуть целый вир запалу. Нагодой здольно послужить усе, что заугодно. Усмешка, запрошение на споткание, уласные фантазии, або чистый намек. День Авена будет размалеван усими колерами веселки. И усе, дякуючи переживаниям, якія примушают его сердце биться худшей. Завтра у Тельца будет шанец перемагчы у неким пытанні. Это может быть и поспяховое завершение проекта, и перемога у кахання, и магчимость отрымать верху спрэчцы. Зоркі раіць Тельцу скарыстацца гэтым для того, каб не только замацавацца на досягнутых рубяжах, але и зрабіць крок наперад, пацяснеўшы конкурентаў. Завтрашний день идеально подыходит для того, каб ставить перед собой амбіцыйныя планы, добиваться жаданага и займацца кар'ерай. Завтра зорки предоставляют близнятам добрые махчимости, и каб их не выпустить, им придется вельми хутко дейничать и думать. Хутчэй за все ситуация запотрабуе от их дейничать спрытно и нестандартно, и близняты будут володать усім необходным для гэтага набором якостей – коммуникабельностью, хуткой реакцией и авантурной жилкой. Все гэта допоможе близнятам завтра завоевывать симпатии людей и обернуть любую падею сабе на корысть, перетворивши нават минус ва упэўнены плюс. Завтра день, калі рак можа смело ператварать у жыццё любые, нават самые грандыёзные планы. Зоркі дораць раку поспеху амбіцыйных пачынаннях і ў працы, і ў каханні, ў іншых сферах жыцця. Калі рак завтра распачне глобальный проект, то не пашкадуе. С часам яго планы увасобяцца ў жыццё, а вынік будзе вышэй чаканняў. Вось чаму раку не варта разменьвацца па дробязях і прысвячаць гэты день звычайным будённым клопатам. Не бойтесь марыць і адважвацца, вас чакаюць новыя горизонты. Завтра льву треба будзе зрабіць выбор у нейкім пытанні. Магчыма, гэтае пытанне нават не падасца яму важным, аднак зоркі папярэджваюць. Ад таго, якім будзе рашэнне, залежыць многае ў яго далейшым лёсе. Менавіта таму, робячы заўтрашні выбар, льву не варта давяраць мімалётным эмоцыям, парадам з боку і тым больш арлу і рэшцы. Толькі падышоўшы да пытання ўдумлівае адказна, яму не прыйдзецца шкадаваць ні пра што. Завтра дева будет настроена бескомпромиссно, усё ці нічога. Яна будзе ясна бачыць мэту, імкнуцца да яе, і гэта знойдзе адлюстраванне ў яе патрабавальнасці да сябе і да астатніх. Нядзіўна, калі ўвесь дзень дева будзе адчуваць незадаволенасць, крытыкуючы тых, хто знаходзіцца з ёй побач. З пункту гледжання девы яна проста хоча, каб справы рабіліся добра. А вось з пункту гледжання іншых эксплуатуе і камандуе. Зрэшты, дзякуючы такому падыходу, дева заўтра сапраўды можа дабіцца многага, але толькі не ў адносін с людьми. Это был гороскоп для знаков первой половы зодиакального кола. Остатние почуют свои предсказания после невеликой музычной паузы. Зорки гавор.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.
2: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
5: Ты крути, крути гуся. С Макслайном ты крути, крути гуся.
6: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20-35-45.

0: летаешь.
1: Погода.
2: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.
3: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Реклама.
1: Чтобы рассказать обо всех обновлениях в Betera Pass, нам нужно ускориться. Новые бонусные игры Фриспинатор, Скретчер, Блинка, Фрибоксер, Фортунатор и Колесо Чемпионов уже у нас. А теперь помедленнее. Даем до 1000 фриспинов и до 1000 рублей фрибонус. А дальше снова быстро. Сайт bm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Ты крути, крути, гуся. С Максайном ты крути, крути, гуся. Реально.
3: Подробности на Максайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: С Максайном.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.

0: Реклама.
1: Уважаемые слушатели, убавьте яркость на радио.
2: Но у радио нет яркости.
3: Это пока.
1: Бетера дарит фрибонус на 1000 рублей и 1000 вращений новым клиентам казино.
3: Некоторые бонусы видно даже по радио.
1: Бетера. Твоему старту большие цифры.
4: Сайт bet.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: Телефон рекламной службы 20 35 45.
3: Слухай наших.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.
2: Ты крути, крути гуся, с Макслайном, ты крути, крути гуся. Реально.
3: Подробности на Макслайн Бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: С Макслайном.
4: Телефон рекламной службы 20-35-45.
5: Слушай наших.

0: Радио Брест. Там, где вы живете. Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4,9. Ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7,12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7,9, днем 20-22. В Пинске ночью 8,10, днем 22-24. В Бресте ночью 9,11, днем 23-25.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, в ближайшие сутки на Брещине ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9, ночью порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью 7-12, днем 20-25. В Барановичах ночью 7-9, днем 20-22. В Пинске ночью 8-10, днем 22-24. В Бресте ночью 9-11, днем 23-25.
2: Рекламная служба в городе Барановичи 41 32 32.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
1: Телефон рекламной службы 20 35 45.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Наши треки.

0: Радио Брест. Там, где вы живете.
1: Радиопрограмма «Радио Брест». Лицензия номер 02-33-059. Выдана 28 февраля 2014 года Министерством информации Республики Беларусь.
2: Наши песни.

0: Погода.
1: По информации Брест-Облгидромета, сегодня на Брещине переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха по области 20-25, в Барановичах 20-22, в Пинске 22-24, в Бресте сегодня 23-25 с плюсом.
0: Знай наших.